0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

нашей памяти река не богата повторением. То мгновение, как века, то века одно мгновение, где переплетение лет –

Заколочено окно, тихо скрипнет половица. В жизни так заведено, ничего не повторится. Не отыщется вдали по-другому.

руке, к нам доброшенное ветром, вдаль по памяти реке, и года, и километры. Ничего уже не ждешь, вспоминая времена.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабан и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных днях.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не фарма.

0: ahí, Jerry.
1: Nancy, así va.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

покину планету. Тропинки, дорожки, береза, матрешки. Так долго мечтали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Спасибо.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74-й год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74-й. 75-й год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там с Мироновым, знаете, там комедия офигенная. И 77-й год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
3: держись. Итак, другие подруги, здравствуйте. 21.02 на моих зеленых системных. А почему 02? Потому что я целых 2 минуты копошился. Я же сегодня на новом железе, скажем так. И я очень переживал, что все пойдет через жопу, как обычно. Как обычно у нас происходит с новым железом. Вот, ну, вроде пока ничего. Так, ребят, если слышите какие-то косяки, сообщайте мне об этом, не стесняйтесь. Вот, приветствую всех, кто смотрит стрим во ВКонтакте. Сегодня я прям тютелька в тютельку начал. Вот, Геннадий, здравствуй, Антоха, привет. Алиса, здравствуй, слушай, прости, засранца, я только сегодня увидел, что у тебя была вчера днюха. Вот, поздравляю тебя с днюхой, конечно же, здоровья тебе, любови много-много, целый вагон огромный, ну и всего остального. Вот, Дениска, здравствуй, Олег Кьюсак, привет, Витос, приветище, мистер Бриллиант. Здорово. А, это я знаю, кто это. Я знаю, кто это. Так, Руслан, привет. Привет, Хабаровск. Леха Степаненко, привет. Донецк. Так, кто там? Жень Баринов, здорово. Пашка Павлов, здравствуй. Питер, Серега Огнев. Смотрите, все почти здесь. Ну и отлично. И Алекс, своя компания, конечно же, привет. Приветствую тебя в нашем основном чате. Так, друзья, давайте для тех, кто у нас в первый раз, расскажу. Ну, во-первых, мы вышли на как это называется, мы встали на обычные рельсы. Вот, и сегодня у нас полноценная программа уже, не как было в прошлый, понимаешь, миксер. В прошлый миксер мы знатно тут оттянулись. Мне понравилось, не знаю, как вам. Причем мы так хорошо оттянулись, что YouTube забанил к хренам собачьим, понимаешь, весь тот стрим. Так что тот стрим, он у нас, как это, дебагнут и уничтожен. Вот, что... Что, вот, как общаться? Во-первых, кто слушает нас сейчас на радио, да, на неформатном радио, в офлайне, те могут зайти на наш сайт, на страничку онлайн-прослушивания, вот, и там прям под плеером висит, понимаешь, чатик. Ну, и там же висит стрим ютубовский. Вот, кто смотрит стрим, предупреждаю сразу, там я ругаюсь матом, поэтому или одевайте наушники, или выгоняйте, понимаешь, детей из комнаты. Вот, потому что на стриме я веду себя как животное. Вот, на радио все хорошо, все чин-чинарем, а вот на стриме между треками бывает. Вот, можете писать в комментарии к стриму, который идет во ВКонтакте. Прямо сейчас во ВКонтакте идет такой же стрим, как и в Ютубе. Причем по наблюдениям, уже у нас уже много мы стримов провели, во ВКонтакте он как-то стабильнее. Поэтому выбирайте, если вам надо смотреть, но музыка там будет так себе фоном, вот, то смотрите. Вы можете включить радио и включить стрим без звука. Или и менять звук, когда хотите послушать хорошо песню, включать на... радио громко, на стриме убавлять. Короче, придумывайте сами. Вот, и есть у нас альтернативная голосилка. Она ни в коей мере, вообще никоим образом не влияет на результаты основного голосования, которое появится вместе с записью программы и будет длиться целую следующую неделю. Вот, но там голосуют рублем. Эти рубли прям, ну, по истечении недели, сколько там накопится, будут зачислены на баланс музыкантам, за которых вы голосуете, и будут умножены на 2, да, то есть, ну, опять же, музыканты, если хотите приумножить свой баланс с 50% скидкой на сайте, можете голосовать за себя в альтернативной голосилке, потом потратить эти бабульки на продвижение. Вот, ну и, собственно, вроде все рассказал, вроде ничего не забыл. Как-то ты грязненько звучишь, пишут мне. Как-то ты грязненько. Вот, Шедрик у нас заголосил. Куда он у нас заголосил? Не вижу куда. Короче, куда-то. Мы в конце недели посмотрим. В конце недели посмотрим, пока я циферки отключил. Вот, так. Ладно, да, ну и, соответственно, по альтернативному голосованию, что там накидаете, я потом погляжу, у кого сколько, и, соответственно, выберу какие-то наши родийные призы, там, может, треки недели, может, треки дня, может, еще какая-нибудь интересная штука. Вот, шалом алейкум, шалом, шалом, дорогой, я сегодня человек-улитка, вот, кто не видел вчера на тесте оборудования, я сегодня человек-улитка. Вот, ладно, давайте начинать. Давайте начинать. Первое, я сегодня начал, ну, во-первых, как я сформировал эту программу. Это был самый быстрый, понимаешь, набор треков в программу за всю историю программы «Миксер». Я просто открыл треки на конкурс и увидел, что наши мастодонты, наши старички, наши завсегдатаи, неформатки, музыканты понагрузили новых треков, и, конечно же, я как великий халявщик, даже не прослушаю, я честно говорю, я не слушал эти треки, я слушал только ребят из Питера, вот, их я слушал, потому что там было много, мне хотелось выбрать, и я таки выбрал, вот, и поэтому буду вместе с вами сегодня прослушивать треки. Вот, и начал я, конечно же, издалека, самым первым треком в плейлисте сегодня у нас стоит группа Foo Fighters, потому что у нас ребята ажно из Хабаровска. У них сейчас, знаете сколько? У них сейчас 29 часов 8 минут 13 секунд. Поэтому давайте будем слушать группу Foo Fighters. Что у них тут написано? Сейчас я вам расскажу. Вот, со всех сторон песня со второго альбома группы Foo Fighters. Вот так вот. Очень много букв было про песню написано. Ну, давайте слушать. Давайте вместе. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:13 на моих зеленых системных. Ром Ромыч нарисовался. Сейчас он спросит, а у вас есть сегодня группы из Лениногорска? Ну, давай спроси. Давай спроси. Вот, Витос, привет, здравствуй, город Пермь. Давно тебя не видел. Пишет, вот, все в рамках стиля. Вокал немного отдельно, как-то чисто мое мнение. Так, Пашка пишет, для танцев с бубном нормас. Лех Степаненко пишет, жужжат знатно. Качество неплохое, звучание хрипотцы, как у Рамштенов, не хватает, нормально валят парни. Так, на стриме баланс, нормальный звук, все окей, звук отличный. Вот, все, слава богу, я просто переживал, что тут что-нибудь. Но я выяснил, почему я, кстати, Антох, вот теперь тебе нормально микрофон звучит. У меня перегруз был дикий на микрофоне, я просто смотрел, у меня тут он уходил в плюс 100 децибел. Вот, Соня нарисовалась, привет, привет, пишет, все загрузилось, а привет. Привет, Аманава, здравствуй. Вот, сегодня будем вас слушать. Да, это неожиданно. Неожиданно для тебя, я понимаю. Ну ладно. Неожиданно тебя сегодня послушаем. Так, отслушали мы группу Foo Fighters. Это город Хабаровск. Со всех сторон называется трек. Руслан, я когда начал слушать в наушниках, мне показалось, что там каша кашная прям. Вот, но снял наушники и, о, боже, фокус произошел, все зазвучало. То есть я подозреваю, что у меня в связи с санкциями студийные АКГшки стали говном. Так может быть. Так, Эдесит еще заглядывает. Слушай, когда у них включают свет, они заглядывают, конечно же. Вот, и Петруха заглядывает, и Вовка заглядывает. Мы вот на прошлой бомбардировке, это был у нас прошлый вторник, вот, мы как раз сидели, у нас были ребята из Одессы, группа «Режим», был у нас Илюха с Красногорска, я и пару человек еще, и, ну вот, короче, вообще было тухло, потому что это был день, когда контакт остановился, я ни анонс не успел выкинуть, то есть я анонс набил у себя в текстовом редактором, сделал копировать, зашел во ВКонтакт, нажал «Вставить», и все, и ВКонтакт кончился. Вот, поэтому был тухленький такой. Так что одесситы заглядывают. Говорят, бухает у них там бухает, но как бы в городе не этот. Видно, говорит, долбят, ну, куда надо долбят, а город не трогают. Так что, да, даст бог, все у них нормально будет. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа тоже издалека. Я начал сегодня с ребят, кто издалека. Это у нас Красноярский край, Железногорск, по-моему, насколько я помню. Ну-ка, сейчас я погляжу. О, мне кажется, что они у меня из Железногорска. Где вы, ребята? Ребята, вот же они. Да, Железногорск, все правильно. Вот, давно-давно Леха ничего не выкладывал. Вот как-то все мимо пролетал, мимо. А тут смотрю, бац, песня появилась. Вот, и написано следующее. Песня группы «Штурман» из альбома «Красавица» 19-го года. Вот, и называется песня «Куда нам бежать с земли». Сегодня вообще будет очень много тревожных треков, ребят. Сегодня будем пугаться капитально. Вот, и «Железногорск» нам в 19-м году они еще записали песню, которая называется «Куда нам бежать с земли». Вот, собственно, давайте ставим, слушаем. Леха сказал, что если успеет, то будет. Вот, что у него работа. Хотя какая там у них работа. Сейчас у него тоже, у них, по-моему, так, у нас с Красноярском, по-моему, 4 часа разница, да? Значит, у него сейчас 25 часов 17 минут. Вот, ставим, слушаем. Группа «Штурман», «Куда нам бежать с земли». Поехали. Ссылочку надо кинуть. Вот же ссылочку. Так, копировать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:50, такое вот красивое системное время, пишут вот много Кинчева сегодня, у нас много Кинчева, вот, но я за эфиром сказал, что что-то он меня в последнее время прям раздражает, малеха, Константин, как-то мне прям вот своеобразно неприятно его наблюдать, вот, что там нам пишут, смотрите, фуфайки были похожи на Кинчева по голосу, так, вот, а Железногорск похож по Кинчеву на все, вот, и я тут за эфиром усомнился, что все это рок-н-ролл песня Кинчева, потому что я его слышал как раз, когда они всей кодлой там ее пели, и я поэтому думал, что это, собственно, не его, а он просто поучаствовал. Но вот мне пишут, уже два человека написали, что это его песня. Ну, ладно, и на старуху бывает проруха. Я просто сказал, что Кинчев блюзы не поет. И тут мне все, а как же, все это рок-н-ролл. Ну, может быть, не знаю, но блюзмен из него тот еще, скажем так. Ладно, давайте мы вернемся к группе «Штурман» все-таки. Причем тут Кинчев, Леха на Кинчева вообще никак не похож. Вот, периодически слышу его песняки-улыбаки в ротации, они проскакивают, буквально прям каждый день слышу, что-нибудь доспоет, и всегда они такие, как это называется, жизненно-улыбайные, жизненно-улыбайные. Вот, Лех, ну, неплохая песня получилась, вполне в твоем стиле. Думаю, имеет место быть, но она, опять же, 19-го года. Я-то прям думал, что это прям свежак-свежак, а ты просто нам старенькую загрузил. Но ничего, хорошо. Так, Витос пишет, не зацепило как-то. Так, Алиска пишет, смело, однако. Смело, однако. Так, что тут нам еще? Вот, Леха пишет, чем приветлив рок-н-ролл, он смягчает настроение текста. В этой песне, на мой взгляд, нормально качает. Так, Антоха пишет, прикольный блюз, мне зашло. Мне зашло. Далее, Пашка Павлов пишет, я люблю такое в стиле старых групп и песен. Текст, что еще у нас? Ну и, собственно, все. Больше ничего по песне никто не написал. Собственно, все прошло на ура. Отлично. Отлично, господа. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Семен Молодцов. Прям вот свежак-свежак. Я вчера собирал треки на программу, и вдруг бац, у меня на модерации висит трек. Думаю, что за нафиг? Открываю, а там Семен. Вот, думаю, как же ты вовремя, как же ты вовремя, давай-ка мы тебя подтянем. И подтянул. Собственно, песню тоже я не слушал еще, но подозреваю, что будет неплохо. Так что давайте. Вот, Настя пишет, я поздно зашла и ничего не услышала. Настя, ты еще ни хрена не пропустила, не переживай. Мы только две песни успели послушать. Вот, а впереди еще прям целый час эфира. Так что ты пришла в самое, понимаешь, самое время, когда забежал весь народ. Так, Семен Молодцов. Лихие дожди. Где он у меня сейчас? Так, давайте я позакрываю, кто уже отзвучал, а то я начинаю путаться. Так, эти отзвучали. Эти отзвучали. Вот, Семен. Семен у нас из города Новочеркасск. И к песне... А, к песне он ни хрена не написал. Ну, как обычно. Как обычно, собственно. Новый сингл он очень лаконично написал. Вот. И это я помню, я «Дожди» его забрал в золотую коллекцию, позвонил, говорю, Семен, скажи что-нибудь про свою песню, что это, ну, это будет на радио звучать, то есть твое вот это вот высказывание, твое видение, твоего творчества. Короче, я ему полчаса объяснял, что сказать. И он говорит, песня «Дожди» — это песня о вере в светлое будущее. Все. Вот. Так же и тут. Вот. Новый сингл. Все. Сидим и слушаем. Семен Молодцов, «Лихие дожди». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:30 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Семен Молодцов, Новочеркасск ССК. Вот, со своей песней. Блин, ребят, я плохо стал видеть. Лихие дожди. Вот, как, давайте мы с вами проведем опрос. Мне какие очечки нужны? Маленькие, как у Леннона, или круглые, здоровые, как у Тортилы? Я пришел к выводу, что мне нужно покупать очки. Я склоняюсь к маленьким круглым велосипедам. Так, это точно не Кинчев пишет. Вот, Руслан пишет, хорошая песня. Витос из Перми, который пишет, красивая песня, норм. Вот, нарисовался наш боевой хомяк. Так, Ром Ромыч пишет, сори, давненько не был. Как творческие успехи, как шаман? Слушай, шаман, уже вот первый шаг сделан по шаману. Первый, да, я тоже думаю, маленький нужен. Но видишь, у меня в чем беда, я же столяр-плотник. И мне на работе тоже нужны очки, поэтому я, наверное, закажу двое. Я закажу маленькие велосипедики для жизни, а для работы, как у черепахи Тортилы, чтобы можно было в них и на болгарке работать, и как бы вообще красота была. Так, что тут еще? Маленькие, будешь как Базилио. Да, да, вот же, ты считал мою эмоцию, потому что изначально это мой кумир, кот Базилио, это мой кумир. Так, Настя пишет, песня будто про 90-е. Так, Леха пишет, хорошая аранжировка, хорошо поет, из предыдущих двух это зашла песенка, стиль по мне. Так, Пашка Поляков нарисовался, у меня, говорит, день, не засыпаю, песня вполне хорошая. Слушай, подожди, а какой у тебя день? Ты же у нас, насколько я помню, что там, Улан-Удэ или Йошкар-Ола, какой-то город из двух названий, по-моему, ты у нас же. Ну-ка, сейчас я посмотрю твой. А, у тебя в профиле ни хера не написано. Вот. Там же не такая уж большая разница-то, чтобы у тебя день был. Или ты переехал жить на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. Так, расскажи мне. Вот, Юлька нарисовалась, наша Юлта, пока звучала песня. Вот, и пока звучала песня, я рассказывал, ну, не знаю, я вот Семен слушал, не слушал. Короче, я вот слушаю, какая-то хрень происходит в колонках, думаю, что-то мне непонятно. Что-то происходит страшное. Надел наушники и выяснил, там у него идет гитарка такая, цика-цика-цика-цика-цика-цика-цика на заднем плане. И она прям конфликтует с рабочим барабаном. И вот когда идет хвост от барабана, и он совпадает с этим цика-цика, появляется грязь. Вот, поэтому, Семен, я тебе просто рекомендую. Ну, ты сам, конечно, у тебя голова на плечах, но вот этот момент послушай. И ты услышишь, о чем я говорю. Надо место освободить кому-то. Или цики-цики освободить место. Или место освободить рабочему. А так, в принципе, чего? Все в твоем духе, в твоем стиле. Хорошо, красиво спето, красиво сделано. Мне понравилось. Так, для работы с монитором очки подводят специально. Это целая история, делал знак. Слушай, у меня нет проблем работы с монитором. У меня нет проблем езды на машине. То есть я вот сейчас сижу, я достаточно мелкий текст. Вот у меня сейчас в эфирной проге там шестым шрифтом, то есть, ну, кто понимает, да, шестым шрифтом идет плейлист. Вот я вижу, написано Lion Canvas, кедр, кедр, заря. Вот, то есть я это все вижу. Но вот когда мне надо сосредоточиться, да, то есть когда я делаю какую-то точную работу, там, у меня тоненький карандашик, да, и вот все у меня прям расплывается. Сегодня колотил плинтуса на потолке, вот, и я гвоздь, ну, хорошо, что уже как бы руки сами все делают, да, я ставлю и бью, но как только решил присмотреться, оттуда ли я бью, у меня прям раз, и гвоздь уплыл, я его перестал видеть. То есть вот у меня такие какие-то уже, ну, не молодеем, скажем так, перехожу, превращаюсь потихоньку в дедушку. Вот у меня уже борода, я человек-улитка, вот, кто вчера видел, вот сегодня еще покажу, видите? Я человек-улитка. Так, Настя пишет, лучшие очки для работы с монитором — это просто уснуть за компьютером, глаза отдыхают. Да, согласен. Вот, Юра Арцизов нарисовался. Привет, Юрка, здравствуй, дорогой. Вот, тебя вчера повеселил мой новый образ, я понял. Фокус не сводится. Да, походу тебя дальнозоркостью накрыло. Слушай, а не, наоборот, меня, наверное, близорукость. Вдаль-то я хорошо вижу. Я вдаль хорошо вижу. Да я, в принципе, вот на расстоянии вытянутой руки вижу хорошо. Даже дальше. Это, у меня монитор где-то метров, ну, полтора от меня стоит. Вот, но... Ну, старею, собственно. А что тут? Что тут надо удивляться? Просто надо выпить, говорят. Слушай, когда я выпью... Я просто не смотрю по сторонам. Мне ни к чему эти условности. Ладно, поехали дальше. Послушали мы Семена Молодцова. Так, сейчас я сразу закрою. Вот, далее у нас чувак из Донецка. Чувак из Донецка, Lion Canvas. Кедр, кедр, я заря. Так, что у него написано? Написано следующее. Песня, повествующая о возможном состоянии человека, который стоит перед фактом неизбежности на фоне абсолютной неграмотности тех, кто не знает цены как своего существования, так и окружающего мироздания. Ну, ни хрена ты, Леха, загнул сопроводиловку. Итак, ставим, слушаем. Кедр, кедр, я заря, Lion Canvas, Донецк, поехали. Поехали.

Итак, дорогие радиослушатели, 21:41 на моих зеленых системных. Кедр, я заря. Слушайте, не дай бог, ребят, нет, так охота еще эту землю покоптить, честное слово. Так много еще в жизни всего несправедливого происходит, поэтому не надо, ну его нахрен. Этот кедр. Так, Руслан пишет, вступление что-то напомнило, но не сообразил, что текст очень хорош. Вот, спросили меня за эфиром, Леха спросил, вернутся ли грани во ВКонтакте на Яндекс.Музыку. Да, ребят, грани, золотая коллекция, все вернется, но вот прям не в ближайшее время, скорее всего, где-нибудь там в конце весны, в начале лета, потому что не всех еще музыкантов перенес. Очень много же у нас артистов, а у меня очень мало свободного времени, и озадачить сейчас пока некого, потому что я, в принципе, один остался сейчас. Все радио на мне, на одном держится, помощников не осталось. Вот, кто-то женился, кто-то уехал вообще жить в другую страну, кто-то помер, кого-то в армию забрали. Короче, остался я сейчас один. Вот, поэтому или я вместе с новыми гранями все старые перенесу, как вариант неплохой, кстати. Вот, или просто дойдут до них руки, и тоже я их перенесу, потому что наш прошлый агрегатор повел себя по-свински и, собственно, удалил всю музыку всех наших музыкантов с Яндекса, со всех отечественных сервисов. Ну и я, конечно же, возмутился, послал их нахер и начал переезд к другому агрегатору. Поэтому все, ребят, восстановится, но просто это не сиюминутно, это очень кропотливый такой труд. Так, ладно, песня «Логопеда», похоже, пишут. Так, Пашка пишет, я, видимо, молод для этой песни. Ну, что молод-то? Нет, вполне ты нормален для этой песни. Так, Серега Огнев пишет, припев песни прикольный. Пашка пишет, позывные не соответствуют. Я все понимаю, автор поет хорошо, но какого тут позывные Гагарина и Цупа? Песня-то вроде как про другое. А вот мы сейчас спросим у Лехи. Леха, ну-ка расскажи нам, что это у нас песня про ядерный гриб, а позывные Гагарина и Цупа? Что за фигня? Так, Олег Юсак пишет, песня соответствует местности и времени. Так, Антоха написал, неплохо. Что там еще? Витос пишет, тут странная песня, как-то не мое, манера пения, да и текст не мое. Так, Витосам обоим не понравилось. Витькам не зашло. Вот, Леха пишет, это образ, поэтому, вот, стихотворный образ, как хотите. Я так вижу, я художник, я так вижу. Все понятно, вопросов больше не имеем. Вот, собственно, поехали дальше. Далее, смотрите, ребят, сегодня у меня... я увидел на сайте трек, в котором сразу два победителя прошлого революшена. Причем, вот смотрите, насколько классно, да, вот эти фестивали, вот эти штуки, движухи совместные. Ребята познакомились там, на фесте. И вот у них совместный трек. Я еще не слышал, честно говорю, но оба коллектива, они были клевые. То есть, я их живьем послушал на фесте, они мне очень понравились. А тут я смотрю, от них фиточка. Вот, и, конечно же, я прям сразу же забрал. Вот, итак, группа Mass Jesus и My Theory. Трек называется «Как снег». Вот мне, кстати, интересно даже, кто у них будет петь или все будут петь, потому что у Джесусов девочка поет, у My Theory мальчик поет. Вот, что у них там? Ну, какой он мальчик? Там такой, взрослый мужик. Вот, мне интересно, что у них получилось. Давайте слушать. Вот, Соня, привет, пишет, опоздала. Ну, ничего страшного. Итак, Mass Jesus... My Theory, трек называется «Как снег». Москва, оба коллектива у нас из Москвы, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21.51 на моих зеленых системных. Вот Руслан пишет, материться прям обязательно было, испортили песню. Вот, и, конечно же, блин, ребят, ну надо о таких вещах предупреждать. Надо о таких вещах предупреждать. Я бы озадачился бы, запикал бы, или вас бы попросил бы, чтобы вы запикали. Ну, блин, нельзя так, как дети малые, честное слово. Ну ладно, будем надеяться, что мы... На хук слева не налетим из-за этого. Так, ладно, что тут нам пишут? Вот какая жизнь, такие песни. Какая жизнь, такие песни. Вот все про ядерный гриб пишут. Вот Витек пишет. Что там еще? Антох пишет весьма-весьма. Артемка пишет ужас, как много мата. Так, ишь, какая интересная арабщина в проигрышах проявляется. Прикольно. Так, Лех пишет, мне вот сложно выделять какую-то группу в таком стиле. Стих тоже ядерный, как у меня. Ну а что, какая жизнь, такие и песни. Так, Витос, который с Перми, пишет, немного замудренно получилось. Так, что там, Пашка написал, долгая песенка. Как услышал про ядерные грибы, перестал слушать текст. Так, Соня пишет, аранжировка интересная, разнообразие, динамика. Ну и, собственно, все. Собственно, все, больше никто ничего не писал. Вот, ребят, ну, что могу сказать? Работа получилась интересная. Могу вам четко сказать, что если вот вы увидите где-то на афишах Mass Jesus или My Theory, сходите. Сходите, не пожалеете, потому что, ну, ребята живьем классно рубят. Вот, и чего? Ну и, собственно, все мои ожидания оправдались. Вот, извиняй, пишут мне, извиняй. А что теперь извиняй, не извиняй, уже вылетело, понимаешь? Вылетело уже, слово не воробей, вылетит, не поймаешь, да, есть такая старая пословица. Ну, будем надеяться, что мы не получим за это звездюлей. Вот, но на будущее надо предупреждать обязательно, потому что такие вещи сейчас быстро очень караются, и, ну, не хотелось бы. Вот, ладно, что, поехали дальше. Далее, смотрите, нет, рано еще, я так распереживался, думал, все, конец эфира, все, нет, нифига не конец. Вот, далее у нас еще одни ребята из Москвы, давно они у нас уже и в ротации, и везде, и тут я прям смотрю, новая песня, думаю, какая красота. Группа Аманава, Софья наша, весьма узнаваемая девочка, весьма узнаваемые треки у нас на радио звучат, прям вообще безошибочно, прочухиваешь, что ты сейчас услышишь. Вот, «Делай любовь» называется трек. Так, что у них написано ли что-нибудь, сейчас я найду. Так, «Какая жизнь, такие песни». Вот смотрите, опять такая фраза. Вот, «Dust is» наш новый сингл, вышедший аж 26 января. 26 января загрузили они его к нам. 26 января, смотри, какие молодцы. Прям сразу в этот же день и загрузили. Вот, ну, 26 января у нас еще не было миксеров. Я еще был в загуле. Я, гулял, ё-моё. Ой, мы тут отдыхали с Коляновной от радио. От всего, что звучит и вертится, от всего, что прыгает и мельтешит. Вот, и я бы, наверное, еще полгодика бы отдохнул, но, блин, работа она такая, ее нельзя бросать. Итак, ставим, слушаем Аманава, «Делай любовь», город Москва, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21.58 на моих зеленых системах, группа Аманава, собственно, Софья Аманова, вот, и, блин, Соня, ну, вы прям вообще по-другому стали звучать, нет, ты-то, конечно, ты вообще ничего не поменялось, звук стал прям другой, прям совсем, совсем другая музыка стала, прям какое-то совсем другое настроение, нет, это неплохо, ни в коем случае, но прям сильно разительно поменялось. Не восприятие, а как посыл. Посыл поменялся. Вот, Руслан пишет, очень хороший звук. И песня тоже. Соня, твоя тезка, пишет, интересная композиция, голос красивый. Такую в дорогу. Ну да, Соньку ее ни с кем не спутаешь. Абсолютно. Так, что там? Леха пишет, хорошо. Но меня читка перед припевом засмущала. А так вполне мне понравилось. Так, Пашка пишет, наш питерский дружбан, «На ночь под закат» — хорошая песня. Так, что там еще? Витос, наш боевой хомяк, пишет, вот это по мне, мне нравится. Ну, всем понравилось, все, все отлично. Не, на самом деле классно. Ну, я, правда, сейчас не слушал в наушниках, потому что я тут пока пела у нас Соня, я ругался я. Я ругался с предыдущими музыкантами. Вот, прямо в прямом эфире, на стриме он мне писал, я отвечал голосом. Ну, лень мне писать, потому что пусть вся страна знает наши эти внутренние дела. А чё бы нет-то, мы не жлобливы. Соня, я обязательно послушаю, я когда выкладываю эфир, я пока текст набиваю, все у меня он в наушниках играет, я обязательно послушаю. А потом мы же знаем, что скоро он все равно будет звучать в ротации, поэтому там я еще его много-много раз послушаю. Молодцы, молодцы, умнички. Вот, ладно, поехали дальше. Ром Ромыч у меня так и не спросил. Ром Ромыч у меня так и не спросил, вот, будет ли сегодня группа из Лениногорска. Так вот, сегодня группа из Лениногорска будет. Наш давний знакомый Дима Лопатов тоже не слушал. Я не слушал трек, я не знаю, что там сейчас мы услышим, но я думаю, плохо не будет. Димка, по-моему, нас еще ни разу не разочаровывал, да? Он был всяким, он был разным, но ни разу не был хреновым. Вот, поэтому ставим, слушаем Диму Лопатов «До тошноты», город Лениногорск. Сейчас я посмотрю, была ли какая-то сопроводиловка. Нет, сопроводиловки никакой, поэтому ставим, собственно, слушаем. Поехали, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 22.05. Мы только что, прям вот пока звучала эта песня, за эфиром, я ругался матом, сильно ругался. Ой, ругался. Меня ребята обманули, оказывается. Оказывается, это старая песня. И в миксере она уже была. Вот. И Руслан вот пишет, слышал ее уже где-то. Оригинально, но порой грубо. Вот. Юрка пишет, несмотря на то, что Зухера обманули, Дима Лопатов это всегда очень сильно. Так. Питер пишет, в целом неплохо. Так. Что там? Вот Женек пишет, короче, нужна рубрика «Второй шанс», чтобы ты отобрал по новой те, которые пролетели мимо твоего уха. Слушай, второй, я за эфиром сказал, Муму вот не дали второго шанса, да, ее просто булькнули в воду и все, а у вас вот, понимаешь, второй шанс у песни. Нет, так я же говорю, я не слушал, я же увидел, новая песня, загружена, свежачок прям, вот-вот, думаю, ну блин, красота, Димка песню выпустил, надо брать в программу. Я же никого не слушал, я в начале программы сказал, что я послушал только питерских ребят, потому что у них много было загружено, но про это я расскажу, когда до них дойду. Вот, всех остальных никого не слушал, прям вот вместе с вами слушаю первый раз. Вот. Так, день мата, повторение мать учения, повторение мать заикания, вот что тут только мы не послушали еще, да. Песня вызывает улыбку, пишут вот. Мы сволочи, да. Да, вы сволочи. Ну, ладно, я тут за эфиром задал вопрос, а было ли у вас друзья... Так, чтобы прям вот до тошноты, да, мне снишься ты до тошноты, так, чтобы женщину увидел и прям реально тошнить начал, вот. Это как у этого было, как Лопа де Вега, да, у женщины услада из услад. Я помню, что-то у меня было в подростковом моем творчестве, там мне что-то лет 15-16 было, вот что-то я такое сильное прям писал про этих вот до тошноты женщин. Вот, потому что их тогда перебор был прям совсем много. Вот, ладно. Чего еще у нас? Ну и, собственно, все, комментарий зачитал. Сам я уже сказал, сволочи вы сволочи. Вот, и теперь мы наконец-то добрались. Наконец-то мы добрались до питерских ребят. На... В прошлом миксере я их отругал. То есть какая была ситуация, я сейчас расскажу. Вот, в свое время этой группы было очень много. То есть она у нас получается, ну там через один, через два эфира 100%. Вот, плюс они всегда побеждали голосовалки. Да и так, даже когда они побеждали, песни классные, я их забирал. Вот, и у нас получилось очень много этой группы, то есть ее прям получилось такое обилие, что я начал сам себя подозревать в том, что Ромка мне занес коньяку где-то через служебный вход. Вот, причем не бутылку, а прям целый ящик. И я ребятам сказал, ребят, стопэ, давайте перекурим. Вот, и они пошли покурить и 5 лет курили. На прошлом миксере я их выматерил. Говорю, твою мать, как меня задолбали эти ваши хорошие песни. А песни, правда, хорошие. Я прям в предисловии скажу, что вот много у нас в России панк-групп, да? Но вот эта группа, ну, хотя прям, ну, не чистый панк, наверное, больше ска-панк. Но вот... У Ромки такие классные тексты, вот, то есть они действительно прям вот, их можно читать без музыки, они без музыки вставляют, то есть, ну, классные вещи. Вот, за это я эту группу уважаю прям очень сильно, потому что вот в этом обилии панкового психоза российского они прям стоят особняком. Они прям, как это называется, интеллектуальные панки. Вот, ни хрена, смотрите, я выдумал новый жанр. Интеллектуал-панк. Интеллектуал-панк. Вот, Вот мне Пашка пишет, это панк-рок с духовой секцией. Ну, панк-рок с духовой секцией называется ска-панк. Тут уже против этого никуда не попрешь. Вот, и я их, короче, отматерил буквально в прошлую среду, да, когда мы слушали вот этих вот первоклашек, никому не нужных музыкантов, вот, и отматерил. И прям ребята мне ба-ба-ба-ба-бам целую пачку накидали треков. Вот, и, соответственно, я их переслушал. Мне кажется, я выбрал вот, ну, на сегодняшний день оно прям, ну, не то, что они там прям самое лучшее, но мне кажется, вот в сегодняшнюю программу этот трек лучше всего подходит. Итак, «Город Питер». «Город Питер», включай микрофон. «Хватит на всех» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Погнали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Ну вот, ребят, вот, 22.14, ну, а каково ведь, а, вот кто слушал текст, вот скажите мне, ну где вы еще такой панк слышали, ну где, ну хоть одного мне назовите группу. Вот, смотрите, у нас тут Илюха нарисовался, «Свободный полет», в Ютубе он мне пишет, говорит, блин, а как бы нам, нашей молодой группе, как нашему молодому коллективу попасть в миксер. Вот, очень сложно, Илюх, очень сложно. Только через взятку, только через взятку, вот, никак иначе. Вот, а на самом деле, ну, достаточно просто загрузить какие-то треки на сайт новенький, я вас раз-раз и подхвачу какую-нибудь программку. Вот, отзвучали у нас, включая микрофон, Ромка, мое тебе с кисточкой, респект, молодец, хуже ты не становишься, только растешь и растешь. Вот, что нам тут народ пишет, смотрите. Так, блин, у меня мышка от меня убежала. Так, вот прям начинаю сейчас сверху. Вот, отлично пишут, так, Лёлька пишет, лучшая группа всех времен и народов. Так, Витос пишет, как-то давненько приезжали к нам в Пермь, работал с ними, отличная группа. Так, поэтика уровня гений. Что там еще? Вот, Пашка пишет, если вы из Перми, то они в апреле будут рядом. Вот, ну, надо было написать, где рядом. Так, Пашка Поляков пишет, отличный, ребята, шикарный текст. Антоха пишет, включай микрофон, этим все сказано. Так, Ирка пишет, скрипочка сказочная. Леха пишет, вполне родийная группа, мне тоже не очень стиль, но что в них есть свое личное, собственное, молодцы. Так, что там еще у нас? Сонька пишет, да, и тексты подача здоровска, музон во. Музон во. Так, единственная группа, которая поет эту жизнь правдиво. Так, Людмил пишет, включай микрофон, лучше, музыка отличная, текст умный. Вот, видите? Видите, понравилось. А, ну и Илюха написал, что вот, ребята весело играют. Не, на самом деле, включай микрофон, это, наверное, единственный отечественный панк, который я прям с удовольствием слушаю. Причем мне вот эти дудки, вот это все как-то по барабану, я вот, это исключительный случай, когда я слушаю текст. Потому что в этом плане Ромка прям он молодчина, он прям, ну вот никогда бы не ожидал такое услышать в панке, честно. Вот, поэтому, кого заинтересовало, найдите, включай микрофон, они везде есть, они у нас есть на сайте, их очень много, вот, но где вам удобнее, сходите, ознакомьтесь, я думаю, вам понравится, потому что, ну, ребята клевые. Вот, ребят, ну и, собственно, все. На сегодня все. Давайте я прям сразу включу жопу синего оленя, чтобы она там начала уже наигрывать. Смотрите, что будет дальше. Завтра. Завтра поздно вечером, ближе к ночи. Может, даже ночью. На сайте неформатного радио появится запись эфира. Появится основное голосование, в котором мы будем голосовать целых 6 дней. Ну, то есть до следующей среды. Вот, там будем выбирать, собственно, победителя. Альтернативное голосование также будет работать всю неделю. Оно не обязательно, но кто хочет поощрить музыкантов, голосуйте. Там идет голосовалка рублем. Сумма будет умножена на 2 и зачислена на баланс музыкантам. Вот, собственно, чего еще хотел сказать. Все, мы встали на лыжню. Отпуски закончились, все закончилось. До лета шпилим. Шпилим этот гребаный миксер. Вот, и не болейте, любите друг друга. Через неделю услышимся, надеюсь. Ну, если... Мы сегодня... Очень много было песен про ядерный грипп. Мне хочется, чтобы этого не случилось, ребят. Ну, хочется еще как-то эту землю потоптать. Вот. Все, машу всем лапкой в радиоэфире. На стриме я еще повисю минутки две. Вот, а радиослушателям говорю пока. Услышимся с вами мы теперь... А, во вторник. Между мной и вами мы услышимся во вторник. Все, радио, пока. На стриме еще пока весь...

разных дум, сплетенье пор.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура, солнце взойдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем.

Когда наш час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю, как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

через призму чужих желаний нащупать почву, посадить в нее дерево. Говорят, смысл жизни в любви, продолжение в детях. Почему?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Многие спросили, а что тут происходит? Что тут происходит? Спросили многие, кто уже у нас давно. Вот, поприветствую всех новеньких. Мы на самом деле тут уже за эфиром уже начали общаться на стриме во ВКонтакте. Вот, уже я познакомился с некоторыми, поздоровался практически со всеми. Вот, и, собственно, что происходит-то? Я хотел в среду сделать анонс, но забыл. Забыл как-то, ну, видимо, уже человек-улитка уже не тот. Человек-улитка стареет. Вот, сегодня мы запускаем новый проект. Ну, как сказать, новый. У нас есть замечательные друзья в Питере, компания «Бомба Питер», теперь они называются «Балт Мьюзик». И с ними мы делаем два раза в месяц эфиры, они нам присылают треки. Но у нас же есть и не менее замечательные, и не менее дружные друзья в Москве, с которыми мы очень давно дружим. Компания «Правда Музыка», это тоже издательство, только в Москве. У нас есть северная столица, есть столичная столица. Вот, и решили мы с Ваней делать, ну, практически то же самое, что и на «Бомбардировке». Вот, но делать мы это будем в последнюю пятницу месяца. Вот, поэтому, собственно, формат программы, я думаю, не сильно изменился. Будет он практически такой же. Слушаем треки, голосуем, обсуждаем, комментируем. Для музыкантов это возможность прозвучать прям сильно-сильно, много-много, на большое количество людей. Вот, ну а для нас лишний повод пообщаться с вами. Вот, Октябрина пишет: скажи, пожалуйста, музыку, название, что сейчас играла. Я с 2008 года искал. Слушай, сейчас у нас играл Вадим Филипков, насколько я помню. В миру, в музыкальном миру он себя называет Билли Пок. Вот, и какой-то вот из его треков. Ну, я просто вот по этим характерным «я-я-я» искала тебя, узнал. Могу тебе точно сказать. Так, что сейчас на фоне? А, на фоне играет. Слушай, насколько я помню, эта музыка ко мне попала когда-то давным-давно в эфир, как одна из эфирных музык. Вот, и закрепилась у меня. По-моему, это называется «Казантип». Слушай, по-моему, это называется «Казантип», а у меня оно в тегах написано просто «Drum'n'Bass», «Drum'n'Bass». Вот, поищи по названию «Казантип». Я думаю, тебе будет счастье. Так, далее рассказываю, как общаться будем-то мы. Во-первых, у нас есть, конечно же, чат прямо на страничке прослушивания. Все, кто нас слушает в онлайне, не в FM, а в онлайне с сайта. Вот, там прям внизу под проигрывателем, ну, во-первых, идет стрим ютубовский, там можно увидеть мою морду, плюс прям под стримом есть чатик, в который можно писать, и, собственно, все эти комментарии появятся прямо на стриме, на видео. Вот, и кому, ну, неохота там регистрироваться, туда заходить, можете общаться со мной в комментариях к стриму. Стрим идет во ВКонтакте в группе «Неформатное радио» и в Ютубе на канале «Неформатное радио». Собственно, эти комментарии я тоже вижу, тоже читаю. Вот, рассказал. Далее, что еще? Кто хочет слушать качественно музыку, слушайте, конечно же, радио. То есть или FM, или онлайн-поток. Именно радио, не стрим. Вот, на стриме музыка звучит так себе. Вот, плюс тут я могу ругаться матом между песнями. Поэтому, если вас слушают дети, убирайте их нафиг. Или одевайте наушники. Вот, потому что нет-нет, да и выскочит из меня что-нибудь. Но это как бы за эфиром. Во время эфира все хорошо, поэтому все, кто слушает радио, не пугайтесь. Там все будет корректно и хорошо. А вот на видео я прям, ну, чистое животное. Вот, могу сказать что угодно и когда угодно. Вот, ну и, собственно, все. Все, я вам рассказал все основные тезисы. Вот, собственно, давайте начинать. Давайте начинать. Ваню приветствую. Вон Ванек написал. Проверка связи. Мы видим. Мы видим тебя. О, двухметровый друг. Мой двухметровый друг. Мой двухметровый друг в пончо. Вот, в свое время мы с Ванькой познакомились в связи с фестивалем мото «Малый Ярославец», и до сих пор дружим. И, надеюсь, ничего нас, понимаешь, не поломает нашу дружбу. Так, ладушки, давайте начинать, друзья. Илюха, привет! Пишет вот самое интересное. На стриме Красногорск к нам подтянулся. Вот. Гуля пишет, безобразное, неформатное безобразие. Я про отмену фестиваля. Ребят, да, фестиваль я отменяю. В 24-м году мы должны были сделать фестиваль, но когда я его планировал, как бы никто не ожидал, что произойдет некое событие, которое, ну, скажем так, перевернуло весь мир. Я уж не говорю про неформатное радио. Поэтому... Ну, во-первых, скажем так, я пообздохиваю, чего уж тут греха таить, потому что в связи с данными событиями на этом фестивале может произойти все, что угодно, ребят, поэтому я решил рисковать не будем, да и по большому счету устраивать какое-то веселье и дебош, когда такое происходит, тоже я считаю это некорректным, поэтому фестиваль я отменил. Вот, когда все закончится... Оно когда-нибудь, рано или поздно, все равно все закончится, если останемся все живы. Если не засыплет нас радиоактивным пеплом, обязательно замутим огромный open-air и, собственно, будем там дня три отжигать. Вот. Так, Максим, здравствуй. Томск на связи пишет. Слушай, в Томске же сейчас прям поздно-поздно, да, у вас? Февральские тезисы Зухера, да, последние тезисы этого февраля, скажем так. Ладно, давайте начинать. Ребятушки. Итак, первыми у нас по списку, понятно, что не по значению. Но, кстати, список мне Ванек предоставил, поэтому, собственно, по его сценарию я и пойду. Группа «Тут как тут». Где они у меня? Сейчас я их найду. Вот, и что у них про себя написано. Отдельный дивизион летающих чемоданов «Тут как тут» из Москвы всегда отличается непосредственностью во всем, особенно в исполнении репертуара. Два раза одинаково не сыграет и при этом гонит от души все по-честному. Так, что там? Песня «Мир не против» является темной лошадкой. Дело в том, что никто никогда на нее особо не ставил. И то, что она многим запоминается, достаточно удивительно. Ведь, по сути, вся песня о том, что творческая единица обречена на одиночество. Вот с этим я прям согласен. Ну, давайте ставим, слушаем. Сейчас я вам ссылочки все скину. Кстати, да, предварительно все треки были загружены на сайт неформатного радио, поэтому буду кидать вам ссылочки. Вот, можете там слушать, можете загружать к себе абсолютно законно. Вот, ну и, конечно же, комментируйте треки прямо в чате, прямо в стриме, и будем обсуждать вместе. Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте. 21:12:55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Ну, вы меня слышать начинаете где-то так. Это секунд через 20, 30, 40, в зависимости от вашей дальности, от меня. Вот. И только что у нас отзвучала группа «Тут как тут». И мне тут вот Серега Васильев в YouTube пишет: «Тут как тут» много хороших песен, но лучшее все равно «Кораблик». Вот, ну, я честно скажу, ребят, я с творчеством группы не знаком, ну, и вообще по одной песне, как бы, составить мнение о группе сложно. Вот, но то, что я сейчас услышал, меня, в принципе, порадовало. Неплохо. Начало, конечно, ну, кто за эфиром слушает стрим, вот, те слышали, я говорю, как же похоже на «Маленькую лошадку». Прям вступление... Прям маленько-лошадная. Прям казалось, что вот-вот я увижу этого пони с мешком белого порошка на спине. Вот. Серега пишет: «Я твердого слушаю с николаевских времен, так что поверь». Ну, я тебе верю. Я ни в коей мере не хотел как-то там засомневаться в твоих словах. Просто, ну, я, ребят, не знаю. Поэтому, ребят, музыканты, кому как бы не плевать на свое творчество, грузите, конечно, больше своих треков на неформатное радио, это абсолютно бесплатно. Вот, а мы послушаем. Там у нас и проходимость большая людей, и что-то, может, в другие программы отберем, может, что-то и в ротацию попадет. Вот, поэтому не стесняйтесь, грузите треков. Единственное, я всегда всем говорю, не грузите обоймами по 100 500. Вот, тут вчера у нас какой-то гениальный музыкант загрузил там, ну, что-то около 30 треков. И вот я представляю, человек зашел, ткнул, один послушал, второй, третий послушал. А потом они же его ненавидеть все начнут. Вот, оптимально грузить там 3-5 треков в неделю, там каждый день по одному, по два, по одному, по два. И будет здорово. Вот. Так, Октябринка пишет, что она написала? Интернета пропало, вернулась, музыка приятная. Вот. Музыка приятная. Так, Дениска наш, воронежский друг, пишет: «Забежал на минуту, залип, а у меня гуси, коровы не кормлены». Вот, свиньи уже померли, не успел. Лех Степаненко нарисовался: «Здорово, Донецк». «Здорово, Донецк», пишет, что за движуха. Тут сегодня, слушай, у нас программа. Кстати, мы с Ванькой думали, как назвать. Я так это взял на себя смелость и назвал эту программу «Последняя пятница». Вот, потому что выходить она будет каждый месяц в последнюю пятницу. Вот, сегодня я, конечно же, с чаем, а так вот, наверное, последние пятницы мы будем делать оторвышные. Вот, я буду тут жарить шашлык. Кстати, когда будет тепло, мы прям переместимся в мою шашлычную студию, где горит огонь, где можно жарить мясо, вот, стрелять по соседям из гаубицы, ну и прочими веселыми штуками заниматься. Вот, так что следующие программы будут, я думаю, повеселее. Ну, сегодня так вот, сумбурно начали. Вот, кто за то, чтобы называть программу «Последняя пятница»? Давайте проголосуем. Ну, или предложите свое название. Тоже будет неплохо. Так, что там нам пишут еще? Было приятно слышать это про песню. Вот, Октябрин пишет: «Мы делаем музыку, не знала, что можно». Спасибо за информацию. А почему нельзя-то? Ну, мы же для этого и существуем, чтобы... Понимаете, есть такая штука, как телевизор, есть такая штука, как коммерческие большие радиостанции. Вот, туда обычному человеку невозможно прорваться, но... Неформатка за 20 с лишним лет она уже набрала столько слушателей, вот, и реально благодарных слушателей, потому что кто к нам заходит, включают радио, и все, они остаются с нами навсегда, потому что у нас реально большое количество талантливых музыкантов, реально любой человек с любым вкусом музыкальным найдет для себя что-то еще. У нас эфиры достаточно разножанровый плейлист в ротации. Плюс у нас есть еще три канала дополнительных, да, там попсуха, электронная музыка и, ну, и рэп, хип-хоп, куда же без него. Так что мы всем, понимаешь, условиям удовлетворяем. Поэтому, музыканты, грузите свои треки. У нас много людей, много слушателей, и это реально для вас подспорье. Вот, плюс, музыканты, кто участвует, я
ну, просто, как это, забыл сразу сказать, давайте я сейчас еще раз скажу, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, может, какие-то там ближайшие мероприятия, концерты. Вот, Серега Родионов у нас подписался, привет тебе, Серега. Это не возбраняется, это, наоборот, приветствуется, все делается для того, чтобы вас максимально большее количество людей узнало, полюбило и добавилось к вам же. Потому что бывают ситуации, когда люди слышат на радио вашу песню, говорят, блин, нам понравилось, как туда добавиться? А музыканты ссылочку не кинули, и вот и теряют слушателя, поэтому не стесняйтесь, кидайте. Вот, ладно. Что там еще у нас? Что там у нас? От чего последнее? Давай на немецком «Останья». Слушай, ну я по-русски-то говорю с переводчиком. Албанский для меня вообще жуткая жуть. Ты знаешь, Леха, я тебе открою страшную тайну. Вот, когда у нас идут программы какие-то, где ребята выступают с албанскими названиями групп, там, с албанскими названиями песен, мне что Ванька? Ванька мне пишет прям транскрипцию по-русски, как писать это по-английски. Вот что Дашка из «Бомбы Питер», то же самое, она мне пишет вся транскрипция, потому что для меня это жуткая жуть. Я просто не вывожу. С детства никакой склонности к языкам не было, ничего у меня не прижилось в голове, кроме матерного русского. Вот, ну и плюс же я работал строителем всю жизнь, я работал 5 навигаций на пароходе, то есть представляешь, да, какое у меня отношение к русскому, к русскому благозвучному. Вот, поэтому я всегда всех предупреждаю, если стрим смотрите, обязательно или наушники, или детей из комнаты выгоняйте, могу, понимаешь, совсем по-русски заговорить. Так, Гуля пишет, не хотела писать, но напишу. Мне не хватило, может быть, жесткости, глаза же не могут просто висеть на стене. Вот, я тоже вот эту фразу поймал, глаза... смотрят на меня со стены глаза, как это можно было прибить, понимаешь, глаза на стенку, ну, как это поэт, он так видит, ему так нравится. Ладно, давайте не будем докапываться. Что там еще у нас? Что нам еще написали? Вроде все. Поехали дальше. Далее у нас Евгения Онегина. Причем это вот прям одним словом, я так понял, хэштег Евгения Онегина. Сейчас мы ее найдем. Так, давайте я тут как тут закрою, чтобы мне тут не путаться во вкладочках. Так, что там у нас Женя про себя написала? Вот. Поэтесса, певица, автор песен, выпустила 2 музыкальных альбома, несколько синглов, автор книги стихов, лауреат международных литературных премий, член жюри крупных литературных, стихи и песни пишет больше половины жизни, 5 лет выступает с концертами в столицах и городах России. В столицах и городах. А, ну у нас 2 столицы, да, так это. По-человечьи у нас 2 столицы, а так, конечно же, 1. Так, вот, Ваня написал, тут как тут легендарная московская бард-рок-группа. Ну, я-то их не знаю, я-то не в Москве, поэтому для меня они не настолько легендарны. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к Евгении Онегиной. Трек называется «Маргарита», я так понял, дислокация Москва, да, где сейчас я найду, мне тут Ванька же присылал все. Да, город Москва, дислокация, инди-рок. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете. Я слушаю вместе с вами. Вот, поехали. Так, где я мышку потерял опять? Вот же она, попер.

Итак, други и подруги, 21:25:12. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас. Тут на нас Ванек наехал уже, Говорит, друзья, не нужно обсуждать сведения. Давайте обсуждать вайб песен, поэзию и прочую абстрактную билиберду. Но мы, собственно, этим и занимаемся. Вань, ты зря прям накинулся-то на всех. Еще, по-моему, ни одного комментария не было про сведения. Причем, в принципе-то, пока же все же хорошо звучит. Я сейчас вот Евгению Онегину даже специально наушнички одел, послушал, как коротенько послушал. Мне такое нравится. Так, что там? Леха пишет из Донецка, который: мне песня этой барышни Земфиры отозвалась, не знаю. Слушай, ну почему так сразу прям раз и Земфирой? По-моему, если только сравнить немного тембр голоса, а так, в принципе-то, совсем нет, совсем же не туда, зря ты так. Вот, Юлька у нас нарисовала Стерехова, которая Юлте. Которая тоже вот это, жемчужина наша, тоже автор-исполнитель, вот, тоже поэтесса, и тоже прям всю ротацию забила, практически все треки у нас в ротации крутятся постоянно. Что там, мне Земфира здесь пишет, не увиделась, вот мне тоже не увиделась, мне понравился прям такой этот, рваный ритмец, я прям, люблю я такие штуки, когда четко так та-та-та-та-та-та, раскачка есть, когда мне нравится, прям здорово. Ну и, конечно же, когда девочки поют, это приятно. Особенно, когда хорошо поют. Вот, поэтому Евгения Онегиной прям от меня большой, понимаешь, жирный плюс. Жирный смайлик, жирный плюсик, мне понравилось. Вот, народ что-то как-то неактивно у нас комментирует треки, вот, но зато мы активно болтаем о всяком разном. О всяком разном, зато мы болтаем замечательно. Так вот, что у нас тут Ванек пишет, прекрасный лирический автор Евгения Онегина. Ну, это же замечательно, это же просто замечательно. Собственно, Женя, мы ждем от тебя еще песен «Грузи, не стесняйся» к нам на сайт. Вот, обязательно послушаем, потому что, по одному треку, понятно, сложно составить впечатление о музыканте. Вот, а вот 2-3, 20-30, это уже хорошо. Но только, умоляю, не обоймой, не пачкой, пожалуйста. Вот, ладушки, поехали дальше. Далее у нас группа «Чистое небо». Так, сейчас я, знаете, что Евгению Онегину закрою сразу, чтобы мне тут не путаться. Не путаться, чтобы мне во вкладочках. Так, сейчас, где у нас? «Чистое небо». Да, вот они. Дислокация. Москва указана. Так, что там у нас написано про них? Вот, коллектив московских романтиков, творчество которых уходит корнями в московскую традицию поп-рок-музыки. Да ладно? Да. А какая? Ну-ка, позабавьте меня. Пока я читаю, расскажите мне, какова московская традиция поп-рок-музыки? Мне даже интересно. Так, характерный звук в песнях, приближенный к московской новой волне второй половины 80-х годов. Манера вокалиста, подход к звуку, к аранжировке, к записи, в которой нет лишних инструментов, нет ни одной недосказанной мысли или ни одной случайной ноты. Песня «Выше, выше» – первая песня первого альбома группы, который вышел в марте 2019 года. Какие скромные пацаны, какие прям скромные ребята. Вот, давайте послушаем, а что делать-то, поехали. «Чистое небо», что там у нас, «Выше и выше», «Москва», ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, 21:33:23, вот такое красивое системное время у меня на компьютере. Нарисовался наш питерский друг Павел Павлов. Здорово, пишет, вот это нежданчик. Но я адски устал и хочу спать. Арбайтен весь месяц. Слушай, весь месяц. А, Октябрин у нас из Пензы. Смотрите, вот в Пензе я тут задал вопрос за эфиром. Сколько стоят среднестатистические очки на морду лица? Вот, смотрите, какой разбег. Ну, мы тут пришли к выводу, что Зухер слепнет. Я хочу себе двое очков заказать. Одни хочу маленькие велосипеды, как у Леннона примерно такие. Даже, как у кота Базилио, вот. Вот мой идеал, мой кумир — это кот Базилио. Вот. И одни хочу, как у черепахи, тортилы здоровые на всю морду, чтобы были, чтобы на них, в них на работу ездить. Вот, чтобы можно было столярочкой заниматься, плотничать, болгаркой жужжать, понимаешь, не меняя средства обозрения. Вот, и смотрите, прихожу к выводу, что цены вполне везде разлетаются. Вот, в Пензе очки 15-30, простенькие 5 рублей. Вот, в Донецке 5 рублей. Так, что там еще у нас? Катюха Григоренко... А, вполне танцевальным... Так, все, очки уже мне не... Про очки мне больше никто не пишет. Ну, давайте вернемся, да. Давайте мы все-таки тут занимаемся музыкой, а не очками для Зухера, да? «Чистое небо» группа отзвучала выше и выше. Вот что нам пишут. Прикольная песня, а точнее аранжировка. Саня Абрамов пишет: «Карелия, город Петрозаводск, лидер группы «Свои имена», хотим в эфир». Саня, Петрозаводск, очень люблю этот город. Очень часто раньше проезжал мимо него по пути в Мурманск. Вот, когда я работал на большой грузовой машине, и прямо на въезде в город, за переездом внизу, там вот у вас есть такая кафешечка классная, я прям там частенько балдел. Так, вполне танцевальная музыка, пишут. Что там? Вот Максим пишет: где танцевальная музыка, там и диско, и новая волна. Вот, Саня, грузите треки на сайт Неформатного радио, послушаем, посмотрим. Во ВКонтакте я ничего не слушаю, я вас сразу предупреждаю, грузите все на сайт. Там и я послушаю, и другие диджеи послушают, и просто там народу хреново туча вокруг проходит мимо, там тоже они послушают. И если что-то прям для себя найдем интересное, обязательно возьмем в эфир, а там и в ротацию, вполне себе. Вполне себе запросто. И, кстати, из Петрозаводска, из Карелии у нас, по-моему, 2 или 3 группы присутствуют. И многие даже постоянно в ротации крутятся. Вот, так что, вот так вот. Что там нам еще пишут? Серега Даткай, привет! Здравствуй! Здравствуй, здравствуй, Серега! Вот, кстати, мы выяснили, что у Сереги там в Кыргызстане уже плюс 15, ребят, представляете, уже плюс 15 у Сереги Даткая. Вот, а у нас сегодня минус 13, вот, тоже неплохо. Так, Серега Васильев пишет: «Самарская волна в чистом виде». «Адора Вега» и «Парад планет». Это вот про песню, которую мы сейчас отзвучали. Отзвучали. Про песню, которую мы только что отзвучали. И, собственно, все. Комментариев совсем нету больше по треку. Вот, Сереж, ну я не знаю тоже ни «Адору Вегу», ни «Парад планет». Для меня это прям вот... То, что ты мне сейчас написал, для меня это просто белый шум. Я их не знаю. Вот, я на самом деле настолько отстал от жизни за эти 20 с лишним лет существования Неформатного радио. Раньше, когда мы только начинали, я еще что-то умудрялся послушать там где-то на стороне. Сейчас я просто банально тупо не успеваю ничего другого послушать, кроме как то, что грузят на Неформатку, потому что пока модерация, потом начинаются программы, то все, эфиры и все, и у меня вся жизнь, понимаешь, крутится вокруг музыкантов с Неформатного радио. Поэтому вот. Так, Октябринка пишет: слушаю фоном эфир, поэтому молчу. Но про тебя мы уже поняли. Ты как моя жена, она отдыхает, когда убирается. Видимо, ты занимаешься тем же самым. Так, а эфир нравится. Вот, все, их больше нет, а все, их больше нет. Ну вот, видишь, и на нет и сюда нет, значит, я даже их и не услышу. Вот, ладушки.
Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Побережье». Так, сейчас я найду, во-первых, это у нас что? Это у нас город Москва. Во-вторых, закрою «Чистое небо», чтобы они мне тут уже не мешались. Вот они, «Побережье». Чем меня прям цепанула картинка. Единственное, мне, знаете, что меня засмущало? Вот на иллюстрации у них, на картиночке, у них железный дровосек, страшила и лев. Но вот какие-то они до такой степени не родные, потому что я вот эти помню книжки, которые были, ну, книжки Волкова, которые были проиллюстрированы нашими советскими художниками, и вот они там совсем по-другому выглядят. Совсем по... Откуда, ребята, у вас такое видение? Вот, потому что дровосек прям сильно-сильно смахивает на Терминатора. А лев совсем недобрый. А страшила похож на куклу Вуду. Вот, откуда у вас такая картиночка? Ну-ка, раскалитесь. Ладно, читаю сопроводиловку. Группа «Побережье» играют русский рок со струнными инструментами на стихи современных российских поэтов. Так, вот, делаем зарубочку. Хлоп. Песни не свои. Так, «Мила Элли», песня на стихи поэтессы Екатерины Кобзевой. Релиз одноименного сингла состоялся в январе 22 года. Песня об одиночестве родителей, оставленных выросшими из сказок детьми, и о настоящих ценностях в жизни. Дойдет ли письмо старого волшебника до самого сердца? Спрашивают они нас. Ну, давайте послушаем и сделаем вывод, дойдет или не найдет. Итак, «Побережье», «Мила Элли», Москва, поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21:44-28. Вот такое системное время у нас. Смотрите, сколько до вас. Серега Васильев пишет: в Москве в таком жанре была группа Exit. Я рад за тебя, Серега, я рад за тебя, что ты знаешь много московских групп. Я их не знаю, ты уж извини меня. Не потому, что я такой вредный, а просто, ну, реально... Где Москва и где Тула? Вот. Я тульских-то не всех знаю, честно тебе скажу. Вот, иной раз очень удивляюсь, что это группа тульская. Так, Юлта пишет: странно слышать, как взрослые мужчины поют о какой-то муре в наше время. Вот. Для Юльки это лютая дичь была. Так, Октябрина пишет: надо к вам каждую пятницу постараться приходить в эфир. Октябрина, слушай, я не каждую пятницу в эфире, я в эфире каждую среду. Каждую среду. А вот это сегодня у нас первая программа у нас сегодня. Это пилотная программа. Она будет проходить в каждую последнюю пятницу месяца. То есть один раз в месяц. А так я в эфире каждую среду и каждый второй вторник. Вот, это что касается меня. У нас есть много других еще ведущих. У них свое расписание. Поэтому если прям конкретно ко мне, то по средам. По средам, по средам. Так, что там у нас? Что это? Аранжировка интересная, уху не скучно, Макс нам пишет. Гуля помалкивает, как просили. Кто тебя просил помалкивать? Не, давай ори в голос, что это, в голосину кричи, что тебе понравилось? Вот, а что не понравилось, мы сами придумаем. Я же наговорю что-нибудь, а все подумают, что это правда, а я раз и придумал. А я раз и придумал, потому что да, я такое вот оно. Так, оценивать что-то тяжкое бремя, можно я просто буду слушать. Смотрите, что-то все прям как-то неоднозначно к треку отнеслись, всем захотелось помолчать. Так, Серега Даткай пишет: не детская песенка вышла, музыка без затей, над текстом еще бы поработать. Смотри, мне Ваня написал следующее, сейчас я пролистаю, где у нас это, вот, стихи современных, а музыка своя, это вот про группу, вот про эту, роют интернет, ищут интересные стихи, слушай, ну, как вариант, наверное, да, но я как человек, который... за всю свою жизнь, за всю

свою жизнь. Не, ну она еще, конечно, не кончилась, может, еще и будет что-то подобное, но за всю свою жизнь вот я использовал только два раза чужие стихи. И то это произошло совершенно случайно. Просто вот совершенно случайно. Одну песню я написал специально для девочки, которая у нас участвовала в программах. Вот, но у нее было мало песен. И я у нее нарыл стихи, сделал из них охрененную песню, кинул ей. Это Юлька. Юлька Корж у нас была такая девчонка. Вот. Ей очень понравилось. Она сказала, я ее петь не буду, пою ее сам. Я ее пою. Я ее пою. Вот. А вторая песня тоже случайно получилась. Ну, там как? Там половина только чужих стихов. Потому что у меня давно был мотив, давно был припев, но у меня не было слов. А тут мой концертный директор, Иринка моя, моя Ирка, вот, она мне просто кинула во ВКонтакт свои стихи. Она у нас поэтесса тоже, она много пишет стихов. И они прям легли на ту песню, которая у меня давно лежала. Вот. И это второй случай в моей жизни. Вот. А так я, в принципе, все песни пишу сам. Поэтому мне сложно обсуждать вопросы взятия чужих стихов и делания на них песни. Ну, я понимаю, что этим занимаются практически 80% музыкантов, но для меня это как-то вот, ну, не родной подход. Вот так вот. Так, Оякомова. Привет, Пашка. Привет, Пашка. Так, Сантана, это хорошо, пишет нам Ванек. Ты про что? А, ты, видимо, про Пашку. Так, мы с НЛО из Тулы, знаю, но все не слушал пока что. Но такие интересные ребята. Там Васек у них основной рулящий. Но Васька, он такой, он прям... Он на все руки мастер, он и на гитарах играет, и на клавишах играет, и на диджериду играет, а вообще он занимается прям электронной музыкой, вот, и вот. А, вот, Ванька узнал песню, ну, молодцы, я вижу у вас прям хороший такой знатный диалог. Вот, что касаемо песни «Мила Элли», у меня почему-то именно стихи собрались в кучу, потому что, ну, если уж ты берешься за конкретное произведение, да, и пишешь по нему стих, ну, мне кажется, надо придерживаться основ этого произведения, да, а тут прям вот сильно разбежалось и намешали тут и кролика из «Алисы», и почти все персонажи из «Элли» перевраны. Короче, вот меня вот этот момент, наверное, напряг, а все остальное, ну, вполне себе годно. Вполне себе годно. Вот, Серега пишет, я делал песни на стихи других авторов, но переделал их 30%. Иначе это не песня. Ну это само собой, Серега, это само собой. Понятно, что многие даже не догадываются, что писать стихи и писать песни – это две разные вещи. Поэтому музыканты свои песни называют не стихами, а называют их текстами. Вот, чтобы вы знали, кстати, да, друзья радиослушатели, музыканты свои песни называют текстами, они их не называют стихами. Потому что стихоформа, она достаточно жесткая, и она не всегда ложится на музыку. И, как правило, когда берешь чужие стихи, надо корректировать сильно. Это само собой разумеющееся, это нормально. Вот, ладно. Поехали. А, вот, Серега пишет, так мы тоже электронные. Ну, вот, видишь, это мы тут... Смотрите, я умудряюсь параллельно сразу 4 диалога вести, и еще даже сам не запутался. Поехали дальше. Далее у нас группа «Кармина». Девчонки были у нас уже много-много раз в эфире. Вот, но что-то они сами как-то не забегают в гости никогда. Вот, как-то мы даже списывались во ВКонтактике, что-то так, это, ну, очень условно. Привет, пока-пока. Вот, девчонки, насколько я помню, из Смоленска. Сейчас я посмотрю. Да, это у нас Смоленск. Трек называется «Декорации». Вот это, наверное, единственная группа из всех, кто сегодня у нас звучит, которых я знаю. Вот, сейчас я их найду, где они. Где? Вот же они. Так, читаю сопроводиловку.
Группа из Смоленска. Песни группы наполнены природной элегантностью и изяществом. Они одновременно вызывающие, искренние и кокетливые, оставляют самое сокровенное недосказанным намеком, который каждый слушатель волен интерпретировать по-своему. Трек «Декорации» из альбома «Сама не своя», вышедший в ноябре 19-го, светлая песня, как фотокарточка с настроением теплого моря, путешествий, новых открытий, незабываемых впечатлений, которые помогут продлить настроение лета, романтики и безмятежность. Еще на миг. У меня просто дыхание кончилось. Еще на миг. Вот, многие песни у нас уже крутятся в постоянной ротации у Кармины. Вот, и кто-то может прям сразу же вспомнить «Пиджак на голое тело», да? Вот, прямо она, по-моему, мне кажется, это самая стрельнувшая песня у нас на неформатке. Вот, ну давайте послушаем что-то новенькое. Итак, сама... А, нет, «Декорации». Подождите, а что у нас? У нас... А, это альбом «Сама». Все, я понял. Итак, группа «Кармина», «Смоленск», «Декорации» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете. Вот, ну а я сейчас ссылочки в...

Итак, другие подруги, 21-57-12, смотрите, опять 21, опять 12. На моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас, от меня уже. Так, что у нас отзвучали смоленские девчонки, группа «Кармина», многие треки у нас уже в ротации крутятся их. Вот, и я вам скажу честно, вот то, что я сейчас услышал, прям разительно сильно по-другому. Отличается от того, что я слушал до того. Вот, я не скажу хуже-лучше, но другое. Так, вот Леха пишет, модуляция классная, грамотная. Пашка Поляков пишет, а я переслушать не буду. Вот Ванек, потому что пишет, я люблю эту песню, слушаю на репите. Так, у нас новый подписчик, Дима Кузнецов, привет. Так, вот у нас, что у нас тут, вероятность появилась. Индейское имя этой песни, наверное, «Смоленская ривьера». Что тебя, Пашка, навеяло на такие мысли? Что тебя намыло? Так, Леха наш, Донецкий, пишет, класс, люблю джазок, нехитрая гармония, полутона Forever. И все. Очень мало сегодня комментируют треки. Как же так? Вот, ну, по мне, да, прям вот совсем другая песня. Прям совсем другую «Кармину» я услышал. Какая-то вот... Мне кажется, вот то, что я слышал до этого, оно было такое вот дерзкое такое. Прям вот, прям девчачье. Прям вот как-то прям на грани, да? А тут прям такой лайт-лайт. Вот Гуля пишет, помню, «Кармину» на радио слышала уже, наверное, хороши раз узнала. Ну, вокал достаточно, да, узнаваемый. Вот, но манера пения прям сильно поменялась. Ну, ладно, как бы девчонки экспериментируют. Плох тот музыкант, который не пробует сыграть румбу на баяне. Так, Максим пишет, я бы тоже на репите послушал интересные вокализы. Вот, видите, у нас какие эксперты есть, вокализы интересные. Вот, я бы просто сказать, классно, девчонка поет, очень интересный голос, прям приятные вокализы. Так, Серега Даткай пишет, хороши голосовые минимализмы, гитарка аккуратная, развитие гармонии хорошее. Соло минимализмы хороши. Музыка зашла, текст, конечно, простенький, в целом неплохо, но не мое. Вот, вот так, что тут у нас Леха пишет, там как новая рубрика, еще никто из завсегдатаев не потянулся. Ну почему? Вот много тут у нас завсегдатаев, зря ты так. Просто эфир, конечно, получился неожиданный, но я правда забыл сказать. Я в среду хотел проанонсировать, но что-то у меня из головы прям вылетело. Оно так это в одно ухо вошло, в другое вышло, а на эфире-то я так и не сказал. Вот, ну, старею, куда деваться. Вот уже я очки скоро себе куплю. Ладно. Поехали дальше. Далее прям вот странное название. Так, сейчас я «Кармину» закрою, чтобы мне тут не блуждать. Вот название прям очень странное. «Макс Че и еще бонусы». Вот, дислокация указана «Томск». Вот, это вот у нас, кто-то у нас из Томска уже здоровался с нами. Вот, откуда такое название, прям вопрос к музыкантам сразу. Ну, мне просто интересно. Вот, ну и давайте буду читать сопроводиловку. Макс Че любит сочинять песни, путешествовать и сотрудничать. Не просто общаться, а именно совместно что-то творческое делать. Поэтому устраивает в разных городах концерты с разными музыкальными составами. Зачастую это не концерты, а со-джемы, сочиняльные джемы. Это выступления, где песни придумываются, аранжируются на ходу, на глазах у публики и при ее участии. Спонтанное сочинительство, звучащее то, как касл-рок, то, как блюз-рок, то, как наэлектризованный фолк. Твою мать, какие сложные слова. Вот трек «Почта» из альбома «Победа», вышедшего в свет в апреле 22-го. Он ездит и пишет, она не спит, отвечает, тыдын. Вот, эта музыка не похожа на Coldplay и Brazzaville, хотя эти названия могут прийти в голову при прослушивании.
Вот, еще не похоже на Гарика Сукачева и Дэйв Мэтьюс Бэнд. Вот, я кое-как это проговорил. Давайте будем теперь слушать. Поехали.

дышит море с моряком.

как у Канта, ожидание невозможно. Напиши мне, как ты там-то, если кончилась бумага. Нацарапай на монете при луне латунном свете. Оторви кусок от флага. Твои письма, как драконы, как трехглавые рассветы. Отменяют все законы, нарушают все приметы. Вот пишу тебе вслепую, что-то в глаз попало, плачу. Так, ну ладно, все, целую, до свидания, удачи.

Итак, дорогие подруги, 22.06.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот у нас в Ютубе нарисовался Димка Корт. Привет, здравствуй, дорогой. Вот, Егор Романов тоже в Ютубе передает. Всем хорошего вечера, спасибо тебе, дружище. Мы будем стараться. Вот, и Димка написал, почта днем работает хреново, а ночью они спят. Вот, Дим, я тебе скажу, как человек, у которого мама работала на почте, работают они, дай боже. Вот, есть некое несоответствие нагрузок на человека. Вот, то есть в этом виноваты не люди на почте, а, скажем так, их начальство. И когда... Один человек должен успеть сделать все за достаточно маленькую зарплату. Поэтому вот такая у нас задница на почтах и происходит. Вот. Но в больших городах это уже почти победили, а в маленьких все-таки это все присутствует. Вот, смотрите, Макс пишет: я написал эту песню на море. Надеюсь, это слышно. Макс, ну, я прям слышу, как медуза плюхает по лицу соседней лежащей красивой девушки. Вот. Кто-нибудь пробовал кинуть на лицо девушки медузу? Мокрую, холодную медузу прям об морду шлеп. Вот. Некая веселость присутствует. Так, а записал в Томске с чумовыми музыкантами на студии М-Арт. Вот, смотрите, нам Ванек написал бонусы, потому что все время разные музыканты участвуют в записи. Это как подарок всем нам. Ну, может быть. Но, в принципе, по большому счету, это нормальная ситуация. Ну, в данный момент времени, да, в 21 веке, когда разные участвуют музыканты. Мне кажется, это вообще сейчас мейнстрим. Вот. Песню «Почта любят мои дети», слушают и танцуют под ней. Я прям представляю маленькие Ваньки Тахомы в пончо, скачут по квартире и кричат: «Почта, почта», и Ванек, понимаешь, запивает это горе каким-нибудь вишневым компотом. Так, ладно, нет, дети — это хорошо, хорошо, но когда это тихие дети, это в два раза лучше. Так, ладно, что там? Хорошая песня, пишет нам Октябрина. Пашка пишет: это же рэп на самом деле замаскированный. Так, какие еще мнения? Позитивная песня. В целом нравится, жизнерадостная. Текст крутой, очень изящно. Леха, вот наш донецкий, пишет: а хорошо, вот отвлекают ведь, подпишусь. Так, что там еще? На море Баренцева. Лучше на белом. Лучше на белом море писать хорошие солнечные песни. Так, что там у нас еще? Вот, на Средиземном, Макс пишет, писал, работал в детском лагере в Греции. Дети играли в «Тайного друга». Я был почтальоном и сочинил. Слушай, я сейчас услышал какие-то страшные слова. Дети играли в «Тайного друга». Это что такое? У меня просто жена, она любит смотреть... Ну, вернее, как любит. Единственное, что она может смотреть, это каналы с ужастиками. Вот, и мы тут давеча... Ну, я так и не досмотрел, чем все это закончилось. Там был какой-то там друг тайный, тоже звали его Зи. Звали его Зи. Вот, но я не досмотрел, потому что уснул. И вот у меня прям к Максу вопрос: что за тайного друга вы там, понимаешь, в Греции взращивали? Так, Гуля пишет: медузы кусаются, опасная затея бросаться ими, но если только избавиться от... Да нет, ну подожди, медузы же разные бывают. Я, как человек избалованный не всеми морями планеты, знаю только Черное море. Вот, и медузы с Черного моря, они, собственно, обычные склизкие противные твари. Вот, ну, не было ни одного случая, чтобы меня укусила черноморская медуза. Так, почта понравилась, скиньте, пожалуйста, их контакты. Вот, ну, ссылочка есть, вот, смотри, наверху прям сейчас звучит, и ссылочка на Тудойть. Вот, а там есть и ссылочка у нас на ВКонтакт, и ссылочка на... И можно просто скачать и послушать.
Вот, и т.д. и т.п. Так, ну и, собственно, все, комментариев больше нет. Серега пишет, вот, мне нравится, напоминает много любимых коллективов, зашло. Зашло, все, вот теперь точно все прочитал. Ладно, поехали дальше. Далее у нас время альбиносов. Так, сейчас я позакрываю все, что уже отзвучало. Макс Че у нас отзвучал. Вот же оно, время альбиносов. Дислокация Москва. Проект. Это объединение известных и не очень известных музыкантов. Что не самое главное. Главное, это команда единомышленников, которые занимаются... Сейчас перемотаю минуточку. Которые занимаются в рамках проекта исключительно чистым творчеством. Центром проекта являются миры и настроения, порожденные смурными текстами главного альбиноса Дмитрия Романова. Песня «Пепел старых газет» вошла в альбом «Рэ-регги», который увидел свет в сентябре 22 года. Так, ну и, собственно, все. Дальше про альбом не буду читать. Кому интересно, по ссылочке почитайте. Ставим, слушаем. Москва, время альбиносов, «Пепел старых газет». Поехали. Я включаю, вы комментируете. Ссылочки сейчас брошу.

Итак, дорогие подруги, 22:17:05 на моих зеленых системных. Только что отзвучало время альбиносов. Вот, и они прямо, они всколыхнули тихушных слушателей. Тихушные слушатели забежали быстрее в чат, чтобы сказать: о, вот же она, понимаешь, музыка, вот же она пришла. Вот, ребят, ну я честно скажу, я не буду лукавить, я за эфиром сказал на стриме, но я еще раз повторюсь. Мне кажется, это лично мое мнение, я не претендую на мнение Бога, но мне кажется, регги, он должен быть более классическим, что ли, я не знаю даже. Нет, ну классический неправильное слово, более... Я начал слова забывать, ребят, я старею точно. Короче, ну вот мой идеальный вариант регги — это бас, лаконичный какой-то там ритм, да, даже может быть перкуссия, вот, и гитарка, ну и конечно же вокал. Вот мне кажется, это идеальный регги. Вот в данной ситуации, то есть я слышал, что это регги, но он вот как-то лично меня не сильно качал, потому что очень много всего туда наворочено было. Может быть, хоть мне Ванька и сказал, давайте не будем обсуждать сведения, может быть. Но я все-таки вот в данный момент скажу, что может быть просто немножечко неправильно поработал звукорежиссер с треком, и некий вот этот вот кайф, вот этот вот регги-грув пропал у трека. Вот, ну честно. Но это, опять же, мое личное мнение. Я ни в коей мере не хочу обидеть ребят. Нет. Просто вот рассказываю, что есть, что я услышал. Так, что нам народ пишет? Вот, а тут у вас регги классное. Вот, видите, не в пример мне, людям нравится. Вот, Алиска забежала, говорит, я давно уже сижу, слушаю, просто вот альбиносы мне очень нравятся, поэтому решила проявиться в чате. Так, что там? Мне больше всего нравится регги-группе Бадуин, но они, к сожалению, распались лет 30 назад. Ну, слушай, как бы мы сейчас обсуждаем не что там нам нравится больше, а именно конкретный данный регги. Так, что там еще у нас? Вокал регейно вкусно заревериберирован, твою мать. Хорошо звучат. Что там еще у нас? Вот Серега Датка пишет, что у Марли всего много, но они это умеют. Причем все перечислять не стану. Слушай, ну, само собой, Марли — это классика. Он, собственно, обязан звучать хорошо. Но опять же, там, ну, насколько я слушал Марли, да, много чего я там слушал, там достаточно скудно в основном, да, именно, ну, по количеству инструментов. И они прям у него звучат самостоятельно все. Они, то есть, ну, там действительно классический регги. Вот, Ванек пишет, весь альбом получился очень кайфовым, разные оттенки регги. Вот, ну, ребят, загрузите, конечно же. Я же не говорю, что я на самом деле не такой вредный, как всем кажется. Время альбиносов, грузите больше своих треков. По одному треку, ну, сложно составить впечатление о группе. Будет больше песен, будет больше с чем сравнивать. Так, что там, Витос наш пермяк нарисовался, пишет, привет всем, здравствуй, Витек, здравствуй, город Пермь. Вот, Макс пишет, самое то, качает, текст толковый. Вот, так что большинству все понравилось, это только я, вредный зухер, сижу тут и выкобениваюсь, вот, пытаюсь блеснуть ваш интеллектом. Так что не обижайтесь, обидеть ни в коем случае не хотел, людям нравится, это самое главное. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас «Мирный атом». Вот, я даже чуть-чуть этого трека послушал на сайте, и что-то я как-то прям не совсем вкусил сие чудо. Ну, давайте будем слушать все вместе. Сейчас я, во-первых, открою. Так, где оно у нас? Время альбиносов закрываю. Послушали. Это что у нас? Побережье послушали, закрываю. Вот он, «Мирный атом». «Все для фронта» называется трек. Город Москва, Олег Олейник. У нас новый подписчик. Привет тебе, Олег. Вот, и что они написали? Вот с 94-х годов поет о суровых буднях мегаполиса и неустроенном бытии его жителя, прячущегося
в норах, идущих на слом пятиэтажек, вступающим в конфликт с городской шпаной, пытающимся жить и любить среди слепящих глаз фонарей и труб теплоцентралей. Вот песня «Все для фронта» с альбома «Звездные короли» вышел в сентябре 21-го, в альбоме зафиксирован на столичных концертных. Настроение мрачное, тяжелое, смерть неизбежна, ее нельзя остановить, можно просто наслаждаться красотой падения колосса на глиняных ногах. Твою мать, как заумно написали. Вот, давайте ставим, слушаем. Ну ладно, сейчас не буду ничего говорить, давайте послушаем. Итак, группа «Мирный атом», «Все для фронта», город Москва, поехали.

Итак, друзья, ну, скажем так, были комментарии разные. Отзвучала у нас группа «Мирный атом», «Все для фронта» называется трек. Москвичи. Вот, смотрите, пишут нам, тут вот Серега написал, какой ужас. Так, Леха пишет, у меня нет никаких претензий к группе, но у меня это все уже за гранью вдохновения. Пойте, пацаны. Пойте, пацаны. Вот Ванька пишет, это группа из московского формейшена, чистый постпанк, незамутненный эстрадой попсой. Ну, он прям вот вообще незамутненный, на самом деле. Прям совсем незамутненный. Ну, в рамках стиля, наверное. Ну, даже в рамках стиля как-то прям, ну, совсем, совсем незамутненный. Вот, Гуля пишет, фигня. Фигня. Вот. Гуль, ну тут как тебе сказать, это есть определенные группы, которые играют определенную музыку для определенного менталитета, для определенного, ну как это, не сорта людей, а, короче, есть, у них тоже есть много почитателей. Вот, но я скажу, я к ним, наверное, не отношусь, я честно скажу, не люблю настолько вдохновленную музыку. Вот, смотрите, Серега Васильев пишет, не только москвичи, там Аронов в компании, это понятно кто. Это понятно кто. Мне непонятно, Серега, я не знаю. Я не знаю, кто этот Аронов. Ладно, короче, честно говорю, без всяких, не для того, чтобы обидеть, не мое. Вот, совсем не мое. Вот, Пашка пишет, тема-то какая сложная для выражения, не знаю, получилось ли, текста мало. Текста мало, ну да. Ребят, у меня есть ощущение, что эту песню я где-то когда-то слышал. Вот, у меня есть ощущение, что эту песню я слышал даже на каком-то из отборов на Revolution. Вань, ну-ка, разочаруй меня или подтверди мои догадки. Мне кажется, я слышал ее на каком-то из революшенов глубоко до того, как произошло все то, что произошло год назад и до сих пор продолжается. То есть это было прям вот совсем до этого, никаких даже предпосылок не было. Вот, и мне кажется, вот уже тогда эта песня у нас прозвучала в каком-то из эфиров, и... Нет, это было вот давно-давно, Вань. Мне кажется, мне просто очень кажется, что я эту текстовку эту слышал. И вот этот вот, как это называется, ритм я тоже слышал. И вот эти кричалки. Тан-тан-тан-та-да-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот, мне кажется, они у нас в каком-то отборе участвовали там года 3-4 назад. Есть такое ощущение. Ладно, все, честно говорю, не мое, вот комментарии зачитал как есть, тоже по-честному, но комментариев было совсем немного. Вот, ребят, «Мирный атом», дерзайте, как бы, с 94-го года рубите, да, молодцы, что не развалились. Вот, ну, значит, вы сильны как группа. Да, желаю вам просто удачи, развития, если оно вам нужно. Ну, короче, чтобы все у вас получилось. Вот нам Юлька пишет, это, наверное, к Кормухиной в команду. Да нет, Юль, не соглашусь, это наоборот. Вот Ванек пишет, скорее анти-Кормухина. Да, это прям вот совсем анти-Кормухина. Считаю, годная песня. С нервом Макс пишет. Так, у Аронова год назад было, в 99-м. Не знаю, может быть. Слушайте, ну я не знаю, честно, с чем. Но мне кажется, вот я именно вот этот мотив, именно вот эти слова, именно вот этот ритм уже слышал. Вот, я как человек, который, ну, дежавю не страдает. Вполне возможно, ребята когда-то загружали его просто на неформатку. Может быть, это был не Revolution, может быть. Вот, но мне кажется, что я ее где-то уже эту песню слышал, но как бы мое ощущение все равно не поменялось. Ни в коем случае не хочу обидеть ребят. Своя музыка, свои почитатели, ну, просто это не мое. Вот, ладно. Собственно, все. Пробежались, промоклись. Ребят, в понедельник вечером
на сайте Неформатного радио. Еще раз повторю, в понедельник вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего вот этого эфира. Почему так поздно? Потому что, ну, мне надо, во-первых, под эту программу сделать раздел на сайте. То есть, ну, там дохрена работы, собственно, надо провести. Вот. И появится запись эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все коллективы, которые понравились. И в следующую, последнюю пятницу месяца мы также услышимся в программе «Последняя пятница». «Последняя пятница». Все-таки, мне кажется, давайте оставим это название. Мне оно нравится. «Последняя пятница». Вот, сегодня у нас была «Последняя пятница 1». «Последняя пятница 2» мы выберем победителей голосования. Заберем их в ротацию. Вот, ну и может кого-то я там заберу без голосования. Поглядим. Поглядим, кто победит. Так, у меня на карандаш взято несколько коллективов. Мне кое-что понравилось прям. Вот. Ну, да будет Рубилова, да? Пусть народ поголосует. Вот. И, собственно, поехали. Сейчас финальная песенка. С радиослушателями я прощаюсь. После этой песни включится автодиджей или другой диджей. Но тихо не будет, а на стриме я еще повисю, как минимум выкурю одну сигарету, допью чай и помашу всем лапкой. Вот, так что со стрима слушателями не прощаюсь, с радиослушателем говорю всем счастливо, услышимся с вами 1 марта в программе «Миксер». Вот, радиослушатели, всем...

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Авиа – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». Авиа никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка. Ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. Ави – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. Авиа, проснись и пой!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, Фурия, Круча. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

война. Но в вашей книге написано: сотворен из любви.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

Собственной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Аэросмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент –

Ну, так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по-крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, «Aerosmith» стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

хочется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

снова в песка, как женщина Кобаба вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом.

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Знаете, развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Знаете, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер. Моя аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, хочу сразу поздороваться с кучей народу. Антоха, привет. Вовка, привет. Муникет, привет. Стрела Морфея, здравствуйте в обоих ипостасях. Янис, дружище, приветище. Ванька Привалов, здорово. Так, ну и вроде со всеми поздоровался. Вот, спрашивают, что отмечаем. Да найдем мы что отметить-то, господи, было бы кому. Повод-то мы всегда придумаем. Итак, друзья, очередная программа «Неформатный миксер» у нас. Сегодня 12-й выпуск, можно сказать. Вот вам и повод, что 12-й выпуск, дюжина практически, юбилей. Юрка, дружище, привет тебе. Огромный тебе приветище. Вот, ну и давайте, наверное, начнем. Итак, друзья, что касаемо... Ох, вот я лоханулся-то где. Вот я как лоханулся. Так, давайте вы сейчас буквально 5 секундочек. Буквально там секунд 30. Я потому что забыл сделать самое важное. Самое важное забыл сделать. Так, курим. Вот буквально немножечко курим.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Ну вот, в принципе, я и вернулся. Я зачем сваливал? Потому что увидел Юрку, вспомнил про отбивку, вспомнил, что забыл ее поставить, потому что вот эту отбивочку про шухер-зухер как раз друг наш Юрка нам сделал. Кстати, у нас многие программы звучат Юркиным голосом. Вот, а потом вспомнил, что забыл запихать треки победителей в самое начало списка. Вот, и в итоге мне пришлось от вас убегать. А итак, друзья, давайте мы сделаем что следующее. Сейчас я объявлю, во-первых, победителя. У нас группа М17. Победили они в голосовании. Видел я прям там, какая у них горячая битва была. У меня прям даже возникла мысль, что накрутили голосов все дружно, но прошелся, пробежался, вроде ничего, вроде все честно, вроде все пучком. Или научились как-то они скрывать всю эту хрень. Ну да ладно, не пойманный не вор, да? Вот, итак, у нас два победителя, группа М17 и Юра Арцизов, и в ништяки забираю я группу Каспий и группу Штурман. Вот, поэтому сейчас мы послушаем два трека победителя нон-стопчиком. Вот, ну и потом продолжим. Поехали.

0: это так, любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Итак, друзья, любовью надо заниматься. Приветствую вновь прибывших. Вижу я, вот у нас тут нарисовались чита Гущиных. Лера с Анатоликом, здорово, ребята. Вот, Яхар Паульсон нарисовался у нас. А тебе тоже привет, хоть и не знаю, сейчас будет времечко, добавлюсь ко всем друзьям, к новеньким в друзья добавлюсь. Вот, ну а пока, что, поздравляю победителей, ребят, ну, получаете по штуке неформатных рублей. Юрка вот стал еще ближе к полету на Луну. Я знаю, он их копит, он их собирает, накапливает. Вот, Юрец, а я тебе хочу намекнуть, что у нас уже сложилась такая традиция, у нас все программы звучат отбивки твоим голосом. Вот, пора уже на неформатный миксер делать отбивку. Это тебе мой персональный заказ. Вот. Уж больно у тебя душевно все это получается. Вот, ладно, друзья, едем уже все-таки по программе. Привет, Ванек нарисовался. Вот мне интересно, у тебя действительно фамилия Факов или это у тебя такой псевдоним? Вот, насколько я знаю, недавно в модерации видел трек твой. Ты у нас тульский, вроде как, чел, да? Ну-ка посмотрим. Сейчас мы все это дело. Ничего у него не написано. А, нет, я перепутал. Вот, ладно. Едем все-таки по трекам. И первыми у нас сегодня в списке группа Шапито. Такая прям интересная вещица. Я когда их послушал, мне сразу же прям вот... Я прям сразу перемотал и включил группу Камбоджас. Вот очень близко они, вот прям вот очень близко звучат. Так, сейчас я их найду, где они у меня. Вот они, группа Шапито. Сейчас посмотрим. Дислокация указана — Москва. Вот, есть небольшая сопроводиловка. Участники — Юра Теренькин и Виталий Сущанский. Вот, начали они в Сибири. Очень длинная тут, я не буду все читать, вот, но я так понял, раз указана дислокация Москва, из Сибири они все-таки перебрались в Москву. Достаточно интересная работа. Грузите побольше своих треков, почему-то он у вас на сайте всего лишь один. Ну ладно, давайте мы сейчас будем слушать. Группа Шапито, трек называется «За тобой». Москва, поехали, ставим, слушаем.

Итак, други, 21.16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. С вами диджей Зухер. С вами программа «Неформатный миксер». Моя Аська 96.4.7.5. Мессенджер службы внешней информации. Все, я уже начал заговариваться. Внешней разведки, неформатная Манру. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Не забываем вступать в группу. Вот, и вот теперь я уже могу пораспинаться, да, порассказывать про свои ощущения, про все такое прочее. Услышал, когда вот эту песню у группы «Шапито», прям сразу же у меня четко сложились ассоциации с группой «Камбоджас». Точно так же ребята дуэтом начинали, точно так же везде тыркались, никому не нравились, попали на неформатку, услышал я их трек и прям ахнул, да? И везде, где только мог, я всегда с кем бы ни общался из медиа мира, я всегда говорю: вот же ребята, вот же классные, вот берите их, давайте, вот им надо жить, им надо работать. Вот, и постепенно группа «Камбоджа» собросла сейчас музыкантами, они сейчас практически постоянно выступают, молодцы. Вот я желаю той же самой судьбе вот этой группе, группе «Шапито». Я надеюсь, что все у них получится достаточно душевно. Точно так же они начали дуэтом. Вот, ну и, конечно же, все качественно, все очень здорово сделано, молодцы, придраться вообще не к чему. Вот, а что касаемо стиля, ну, как бы, меня устраивает, меня все устраивает. От меня галочка однозначно будет. Перехожу к комментариям. Так, что нам народ понаписал? Так, Ванька Привалов пишет: очень качественно, и слова, видимо, выстраданы. Класс. Лерка пишет: погрустить можно под нее прекрасно. Сопли в подушку. Юра пишет: «Шапито» звучит очень ненапряжно и светло. Так, Антоха пишет: вроде неплохо, но сейчас не идет. Янис пишет: плюсую однозначно. Стрела Морфея пишет: песня интересная, хороший медлячок, хотя мне сложно трезво оценивать, ибо пьян. Сейчас нравится все. Ну, молодец, че, поздравляю. Так, пишут: вот звук хороший. Далее. Все. Как бы по тексту все. Но я так подозреваю, многим песня понравилась. К сожалению, почему-то нету группы «Шапито» у нас в эфирном чате. Ну, надеюсь, послушают программу в записи. Вот, и что-нибудь расскажут. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас московская группа «Бадарья». Подождите, а не путаю ли я? Московская ли? Да. Да, вот указано «Москва», и написано: вот, автор-исполнитель из Москвы, российский рок-музыкант, выступающий как самостоятельный артист, а также композитор, автор слов, музыки и аранжировки своих песен. Вот, ну, на самом деле, название прям выплыло из фамилии, имени Богданова Дарья, получилось «Бадарья», да? Трек называется «Эспрессо», стилистика указана «рок». Поехали, ставим, слушаем и не стесняемся, комментируем в эфирном чате. Если слышите свой трек в эфире, значит, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это все приветствуется. Итак, поехали. «Бадарья», «Эспрессо», «Москва», слушаем.

Итак, друзья, 21-23 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. Наверное, начну сразу с комментариев. Так, Антоха пишет: середнячок, но ничего так. Юрка вот пишет: Дашу знаю давно, пересекаемся с ней иногда, в том числе на площадках «Музыка в метро». Очень талантливая девушка. Так, Ванька пишет: мне кажется, это не совсем рок, в общем, слушается хорошо. Так, Стрела Морфея пишет: как-то вот нормальная песня. Ну и ну такое, я не знаю, что такое, не такое. Не знаю, ребят. Дашка, к сожалению, почему-то тоже не присутствует. Не присутствует. Так, вот Анжелка пишет: привет тебе, Анжелка. Совсем поповый получилось, но очень легко. На самом деле, в принципе, потенциал чувствуется. Но вот поработать есть над чем. Во-первых, конечно же, надо работать над сведением, потому что очень оно хромает. Прям вот очень сильно. Нечитабельно практически фоновая музыка. Вот. И как бы, а все остальное, оно, вот мне кажется, зазвучит, если нормально свести. И вот тогда надо еще раз будет послушать. В принципе, неплохо. Грузи еще, Даш, песен. Как бы вот ставлю на тебе галочку. Готов послушать еще твоих песен. Вот, но это пока вот как-то она сыровата, как мне кажется. Я бы еще поработал. И с вокалом бы поработал в некоторых местах. И самой составляющей аранжировки. Бедноватый малеха. Но, как бы, для начала совсем неплохо. Так, Наталья Стефанович, привет. Нарисовалась у нас в эфирном чате. Едем. Едем дальше. Едем уже дальше. Так, далее у нас. Далее у нас группа Объект. Так, сейчас я найду их, где они у меня. Так, группа Объект, Нижний Новгород. О, кстати, Стрела Морфея, давайте. Сейчас земляки ваши будут. Нижегородская группа. Объект, Мелочь в кармане называется трек. Про себя у них написано следующее. Нижегородская музыкальная группа, существующая с середины 2000-х годов, радующая своих слушателей, бла-бла-бла-бла. Ну, как бы стандартная говорилка, неинтересная, поэтому ее зачитывать не будем. А интересно следующее. Сегодня у группы «Объект», у них есть барабанщик Антоха Серов. Вот, и у него сегодня днюха. Вот если кто-то присутствует сейчас в эфире из друзей или знакомых группы «Объект», передавайте Антохе приветище, поздравления. Вот, ну и, собственно, слушаем. Трек называется «Мелочь в кармане», Нижний Новгород, группа «Объект», поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас только что отзвучала группа «Объект», «Мелочь в кармане». Вот, и нарисовался у нас в эфирном чате Антоха, барабанщик группы. Антоха, поздравляю тебя с днюхой еще раз. Вот, но тем не менее, ведро какашек у меня есть. Вот, сейчас я буду хаять трек. Ну, на самом деле, конечно, больше... Вот написал Антоха, что, кстати, эта песня у них 2011 года. Вот у меня вопрос сразу возникает. Вы до сих пор так звучите, как в 2011 году, или сейчас все-таки подросли? Поэтому, вот смотрите, исходя из этой песни, я надеюсь, что уже вы выросли. Вот, но все-таки расскажу, что я там услышал. Я там услышал, что надо сильно прям работать с вокалом, потому что он прям плавает. Вот, и там, где задумано, он плавает, и там, где не задумано, он тоже уплывает. Вот, поэтому вокалисту надо работать с вокалом, элементарно просто в подушку орать. Вот, тупо каждый день посвятить тому, чтобы орать в подушку там по 2-3 минуты. Вот. И связки становятся жестче, голос становится четче. Вот. По поводу музыкальной части, в принципе, неплохо, но сведение вот прям вообще подвело. Вот. Короче, ребят, желаю вам двигаться дальше. На ошибках не зацикливайтесь и делайте лучше, больше и качественнее. Вот, давайте зачитаю часть комментариев. Вот, ну, во-первых, целая куча народа поздравляет Антоху с днем рождения. Так, половина людей написали, что это попса Галимая. Ребят, попса Галимая, я вам как-нибудь включу Галимую попсу, вы поймете. Вот, так, Антоха пишет неплохо, Лера пишет бодренько. Так, что там у нас далее? Оп, что-то я нажал, и у меня улетела страничка. Мать ее идти. Так, вот, Ванька пишет легкая приятная песенка. Юра пишет, мне близка такая музыка, заряжает позитивом. Так, Натаха написала попсовая легкая песенка. Владимир пишет что-то между «Звери» и «Руки вверх», просто мелочь в музыке и очень непонятно слов. А музыка, ну блин, брынчат на гитаре, извините, что жестко, но нижней родины Elysium и FPG не тянете, ребят, но вы прям резко подошли к критике. Так, и в принципе, наверное, все. Анжелка вот говорит, не надо угрожать, включит он нам попсу Галиму. А чё бы мне не поугрожать? Легко. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас, вот тут я смотрю, целая куча белорусов ждет группу 7 сантиметров. Я помню, была у нас, наверное, с год назад эта группа в программе. Я не помню, на чем мы остановились. 7 сантиметров это что? 7 сантиметров это что? Вот, но тем не менее, я знаю, что ребята сегодня на репетиции. Вот, и в прошлый раз они тоже были на репетиции. У них почему-то по средам с 9 до 11 репетиции. Вот, поэтому они как бы второй раз участвуют в программе неформатного радио и второй раз не присутствуют физически. Вот, но тем не менее, группа у нас из Минска, позиционируют они себя как панков и альтернативщиков. Вот, Пашке приветище, ставим, слушаем, трек называется у нас, так, а как он у нас называется-то, мать его, эти, Белый. Вот, называется он Белый, поехали.

Ну вот, вот, отзвучали у нас белорусы, 7 сантиметров. Удачно им отрепетировать. Ну, в принципе, так, конструктивных комментариев, смотрю, вообще практически нету. Вот, написал Ванька, начал писать, и это панк потом стер, все на месте, мне понравилось. Привет, Лена, пишет, мощная песня. Антоха пишет, неплохо, мне кажется, или свили криво. Криво свели, криво. Так, Стрела Морфея пишет, мы оценили тяжесть, подачу и смысл, в целом положительное впечатление, молодцы, здорово, эмоциональный заряд зашел, для себя взяли на заметку пару интересных ходов, вдруг в будущем пригодится. Бэки хороши, вокал на хорошем уровне. Так, и все, в принципе. Вот Антоха пишет, ништяк исполнили. Ребят, ну, в принципе, все здорово. Все здорово, но вот свели кривовато, конечно. Прям у вас середина прет, мама, не горюй. Я сегодня слушаю как раз в нормальных колонках, в оба уха. Вот, и прям вот очень много шума какого-то в средней части спектра. Если еще в пластике не отпечатали, я думаю, вам имеет смысл почистить конкретно вот этот трек. Вот, а так, в принципе, неплохо. Галочка от меня будет. Мне, в принципе, понравилось. И вообще, что вы так мало треков грузите? Давайте, грузите больше. От вас, по-моему, и было-то всего два, да? Один был год назад, один вот в этом году. Давайте, подтягивайтесь. Ладно, едем дальше. Далее у нас тяжесть тяжелая. Ну, я так думаю. Я так думаю. Потому что 66 ампер, 600... Вольт 66 ампер группа называется. Вот, я не знаю, я сейчас попробую правильно, конечно, прочитать, но у меня беда с албанским, это уже все знают. Unique Man of Rock'n'Roll. Вот, даже стесняюсь перевести, не знаю, о чем это. Дислокация указана Москва. Вот, про себя ребята ничего не написали. Вот, и большое ведро текста на английском. Поэтому ставим, слушаем, поехали. Ну а вы, как всегда, не стесняйтесь, комментируйте. Поперли.

А итак, друзья, только что отзвучало 600 вольт 66 ампер. Ну, что сказать, этакий получился московский ZZ-топ. Московский ZZ-топ. Вот, но вот честно, честно, вот очень мне лично, вот лично мне не хватило мяса. Прям вот просилось туда такое вот что-то вот сзади, там тяжелые такие рифы, хорошие, мощные. Вот. В целом, конечно, все записано, сведено профессионально, но ну, именно в оранж части мне не хватило. Но это лично мне. Как бы я не претендую на мнение Бога, но высказать свое мнение я обязан. Так, перехожу к комментариям. Так, что там пишет нам народ? Вот Натаха пишет: в целом неплохо, но до англ рок групп не дотягивают по мощи. Ванька пишет: я ни слова не знаю по-ихнему, поэтому я патриот. Музончик ничего, классика. Далее. Очень профессионально звучит, пишет Юрка, если бы не этот буржуйский язык. Натаха пишет, вот, будто боятся соседей разбудить, тут можно было бы вжарить по полной. Ванек пишет: молодой сидись, жаль не на нашем языке. Антоха вот написал: бодренько, но гитара как-то отдельно звучит. Далее Антоха вот пишет: не хватает немножко гитарно-драйвового заполнения по средним частотам, хотя возможно что-то при сведении просто сильно вокал прибавили, а так очень бодро. Так, далее Вовка вот пишет, а он не про то, он про другую группу пишет. Подобие Кис и на непонятном многим языку. Не то. Вот так вот. Далее. А далее все. Больше ничего по конкретному треку не сказали. Так, мне тут написали ребята из инсерта. Вот. Предлагают заменить Димка Ткачев. Вот если ты меня сейчас слышишь, отпиши в эфирный чат. Вот если ты готов заменить свой трек на этот, то я как бы рассмотрю это дело и готов его поменять. Вот. А если ты сейчас нас не слушаешь, значит, идем по списку. Вот такой хитрожопый чувак. Ладно, едем дальше. Далее у нас наши пятигорские друзья. Вот, группа «Агенда». И получилось тут чего? Я же сейчас занимаюсь тем, что прохожусь по списку. Мне надо к концу февраля уже обновить плейлист. Смотрю, что там жюри наголосовали, свои мнения какие-то оцениваю, да? Вот. И за этот трек я посмотрел, очень много членов жюри поставили отрицательные оценки. Вот. И я решил его взять в программу. Почему? Вот то ли я предвзято отношусь, потому что мне, в принципе, все нравится, что делает Янис. И сейчас вот у меня прям такая вот просьба к слушателям. Вот, то ли у меня ухо замылилось, и я в розовых очках, и жюри правильно оценили этот трек, то ли все-таки, может быть, я прав, что взял его в эту программу, потому что есть смысл тогда и Пятигорску далее двигаться. Вот, Димка слушает, молодец. Ну все, тогда я ваш трек заменю. И что, ставим «Агенду»? «Агенда», «Небо, край» называется трек. Ставим, слушаем. Короче, вот вы должны сейчас или подтвердить мнение жюри, или и сказать, что Зухер просто у тебя очки розовые, или как бы поддержать меня и «Агенду», и этот трек все-таки мы переоценим. Вот, поехали. Сейчас у нас «Агенда», «Небо, край», «Пятигорск», ставим, слушаем.

Итак, друзья, у меня тут подвис контакт, поэтому пришлось отправить жирный смайл, чтобы у меня прогрузились ваши комментарии. Только что у нас отзвучала группа «Агенда», «Пятигорск», «Небо край». Вот, ну, начну, наверное, сразу с комментариев. Натаха вот пишет: идейно, мне очень близко, молодцы ребята, а грехи есть в сведении, не сыграно немного, но меня торкнуло нехило. Юрка пишет: песня добротная, а сведение слабенькое, гитарки поточнее настроить не помешало бы. Вот, Ванька пишет: я согласен с жюри, очень шнура напоминает. Ну, ну что ты, что ты. Так, Ванек пишет: никто ничего не пишет, хотят слова дослушать, неплохо. Инструменты выше, а то один голос, норм. Так, далее, Антоха пишет: песня тяжелая про нашу историю, но в целом неплохо, хотя и можно лучше сделать. Вот, в принципе, все комментарии зачитал. Вот, ну, лично мое мнение, Янис, вот напиши мне, собираешься ли ты ее пересвести. Потому что, ну, то, что о грехе сведения слышно. Слышно реально. То есть сейчас вопрос в следующем. Все жюри проголосовало нет. Вот. А я понимаю, что как бы вещь-то серьезная. И вот тут дело в том, что перекидывать ее в архив вот вообще не хочется. И есть ли надежда дождаться от тебя более качественного варианта этой песни? Потому что она, ну, она реально классная. Мне очень понравилось. Мне вообще все нравится, что делает Янис, поэтому вот я и обратился к людям с просьбой рассудить меня, потому что я вот по отношению к этой группе действительно в розовых очках нахожусь и как бы, ну, не знаю, ничего с собой сделать не могу, нравится мне, что ребята делают. Вот, ладно, пока Янис царапает мне ответ какой-нибудь, переходим к следующей группе. Следующая группа у нас называется Golden Five. Кстати, тоже нижегородцы. Кстати, тоже нижегородцы. Я так чувствую, сегодня у нас коллекция нижегородских групп. Вот, поют они на русском. Так, о себе вот у них написано, что группа основана 17 сентября 2016 года. В данный момент группа занимается написанием нового материала. Вот, ну и в принципе... Давайте ставим, слушаем. Трек называется «Она», группа называется Golden Five, Нижний Новгород. Поехали.

Итак, друзья, 22.02 на моих зеленых системных. Вот, после агенды прям вот как-то сложно было слушать Golden Five. Честно скажу. Вот, но тем не менее. Вот, на самом деле, ребят, у меня почему-то тупит контакт, но я вот сейчас обновил страничку, и я часть комментариев не зачитал по треку Яниса, но так как Янис здесь, я думаю, он сам прочитает. Кому интересно, поднимитесь по комментариям вверх и перечитайте. Вот, написал Янис, что уже издано все на CD. Я говорю, к чему? Может, синглом ее сделать? Потому что, ну, песня-то реально кочевая, прям вот. Ну, жалко ее в таком виде оставлять. Ладно, возвращаемся к нашей программе все-таки. Только что у нас озвучали Golden Five, Нижний Новгород, трек назывался «Она». И начинаю читать комментарии. Натах пишет: «Не люблю женский вокал, его просто нет. Или орут. Уж голоса у нас женщин от природы сильные поорать. Или манерные, типа Чичерина и Земфиры». Так, Антоха пишет: «Опять вокал в начале проваливается, но ничего так в целом». Далее Натаха вот пишет: «Не панк-рокова». Юрк пишет: «Ритм секция, барабан и бас-гитара дают хороший грув, а гитары как-то не уложили в микс. Голос на месте, хорошо». Стрела Морфея пишет: «Землякам респект, оценивать не будем. Давно слушали и видели клип. Наши оценки земляков будут некорректными, как заинтересованных лиц. Землякам респект». Так, Анжелка вот пишет: «Да-да, надо еще раз послушать. Но мне понравилось, оторвали от работы». Вот так вот, разделились мнения. Причем обычно девчонки поддерживают девчонок, а тут прям и у девчонок разделились мнения, и у ребят. Вот, но тем не менее, группа отзвучала, голосовалка все покажет. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Инсерта». Вот, это у нас ребята из Минска. Еще одни белорусы сегодня у нас. Вот, и прям в самый последний момент они прям вот во время эфира решили заменить трек, потому что они его только что загрузили, оказывается. Вот, и называется он «От Усабе». «Усабе Бен Ладен». «От Усабе», я так понял, да? Короче, как это по-русски? Вот я не понимаю, честно. То ли «от» у меня, то ли во мне «от», не знаю. Вот, итак, ставим, слушаем. Ребята, у нас здесь что тут, кто тут написал? У меня прям все резко заквакало. А, это в личку, все, личку потом буду читать. Так, дайте поработать, поставьте что-нибудь такое, чтобы презентацию доделать. Ну вот тебе земляков, слушай. От Усабе, ставим, слухаем, поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Только что отзвучало инсерта от Усебе. Ну, судя из описания песни, все-таки про то, что это ад внутри себя. Так мне никто перевод и не подал на блюдечке с голубой каемочкой. Группа инсерта только что отзвучала. Вот, ну и начну, наверное, с комментариев. Так, где они начинаются? Сейчас. Так, это у нас не то. Почему-то ссылку не принял ВКонтакт. А, вот. Так, вот, Натаха пишет, опять женский вокал, песня офигенная, ее мужику спеть. Юрк пишет, все в стиле, грамотно сделано. Ванек пишет, неплохая замена, плотно, атмосферно. Антох пишет, жгут земляки. Так, это лучше предыдущий, хоть и слова непонятные. Стрела Морфея пишет, вступление хорошее, тяжелый плотный звук, нам нравится такое, не разобрали слова, немного не коррелируется голос с аранжировкой, на наш взгляд, наверное, его стоило бы чуть выделить, но, скажем так, не выделить, а местами подвыделить, есть такой момент. На самом деле, там вот сведение голоса с основным звуком инструментов малеха не продумано сделано, и от этого вокал звучит как-то вот пустовато, потому что он отделяется от основной массы звука. И, ребят, советую вам, вот если еще не отпечатали в пластике, как Янис, то вот над этим вопросом поработать, потому что так-то здорово все, но вот как-то вокал живет странной такой отдельной жизнью, причем не всегда хорошей. Так, Янис пишет, куплет и припев понравились, а препрепев как-то на ухо надавил. Препрепев. Ну вот, я про то и говорю, Димка, там у вас вот с вокалом беда, он местами прям идеально вливается в минус, да, а местами прям выпадает абсолютно из микса, и такое ощущение, что девчонка где-то отдельно за углом поет. Вот поработайте с этими моментами, и он выровняется и будет звучать плотнее на самом деле, и вокал не будет так пусто слушаться. Так, Анжелка пишет, вот не люблю белорусскую мову, но в песнях наших многих групп она звучит, и очень неплохо. Вот, так, да, я, кстати, первый раз услышал на белорусском тяжелую песню, ну, вот такого класса, да, как это называется, heavy metal или что это, хард-рок, метал, вот, да еще чтоб девочка пела. Странно, да, у меня как бы в ухе странно звучит, интересно, но странно. Так, Натаха пишет, песня-то супер, но женского вокала на него не хватает. Я именно тоже об этом. Да нет, там бы все хватило, если бы грамотно его вписали. Вот, и было бы вполне себе ничего. Просто сведение немножечко загубило трек. Димон, я вот вам советую еще раз, прям переработайте. И будет звучать запиписочно. Так, Стрела Морфея пишет, тиховато еще. И все. Так, ну и все вроде. Все, комментарии по треку кончились. Друзья, это был финальный трек сегодняшней программы. Вот, соответственно, дальше что у нас будет? Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Вот Анжелка пишет, не даете мне поработать, забить, что ли? А все, мы закончили, можешь работать. Хрен тебе, не забьешь, иди работай. Вот, и ставьте галочки за все понравившиеся треки. Вот, соответственно, через неделю подведем итоги. Завтра у нас будет в гостях в программе «Без воды» Сергей Ставроград. Очень вот весьма советую завтра подключиться к нам в 9 вечера точно так же, потому как, я думаю, будет интересно. По крайней мере, я с удовольствием пообщаюсь с этим человеком. Ну и, в принципе, все, да. Услышимся завтра в рамках программы «Без воды». Еще раз напомню, что завтра у нас будет Сергей Ставроград в гостях. И как бы не болейте. Сегодня вот слушал телек, говорят, на нас прям медный таз ползет в виде морозов.
Надеюсь, все-таки не прижмет. Я только так вот начал надеяться на весну. У нас вчера тут все таяло, текло, плюс 3 было на улице, а сегодня уже бабах и минус 12. Не знаю, что будет к концу недели, но надеюсь, пронесет. Все, друзья, всем пока, услышимся завтра.

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем. Понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан. Oh yeah!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Пожалуйста.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Мы выходим не в прямом эфире, в записи каждый первый четверг каждого месяца. Я приглашаю в свою вот эту скромную маленькую домашнюю студию людей, с которыми я так или иначе пересекался на площадках, творчество которых мне очень близко, и я с большим удовольствием их зову к себе на эти эфиры. Благо, это дело некоммерческое и все, что называется, по любви. Вот сейчас я смотрю на человека, сидящего передо мной, пытаясь вспомнить, как же, собственно, он появился в моем окружении, в моем мозгу, потому что не далее, как вчера, я опять загнал в плеер его песни и до умопомрачения слушал. Если я не ошибаюсь, меня сейчас гость поправит, не помню уже это какой был год, но это были свободные микрофоны в клубе «Амбар». Не знаю, существует он сейчас или нет. Я увидел вот моего сегодняшнего гостя там с гитарой, поющего свои песни. Очень меня это поразило. Он там рассказывал о том, что он в тот момент работал на радио «Наше Подмосковье». И буквально на следующий или через день я иду на свободный микрофон в археологию и вижу там этого человека опять с гитарой. И тут я набрался наглости и говорю ему, вот можно ли у вас на «Нашем Подмосковье» со своими песнями-то появиться? На что было дано согласие, и тут же набран телефонный номер. Я удивился, как это все легко и быстро. И хочу комплимент сделать, что сегодняшний гость, пока я его не называю, на эфир не опоздал ко мне сегодня. Для меня это очень тоже важно. Я уже тянуть не буду. Называю это волшебное имя. Павел Русский. Паш, включайся в разговор.
2: Привет, Юр, да.
1: Я все правильно рассказал?
2: Да, так это в принципе, было? По-моему, правильно. Но, во всяком случае, мы точно с тобой впервые познакомились на одном из вот подобных мероприятий. А, да, ты действительно был на эфире у меня на радио Подмосковье. Сейчас это радио 1. А, все же ребрендируется. Да.
1: Все-таки есть оно, да?
2: Да, оно существует. Оно находится сейчас немножко в другом месте. А, давно тоже с коллегами не общался. Там все, конечно, поменялось уже давным-давно. Но, тем не менее, одно из таких вот, одна из самых таких сильных, крепких радиостанций Москвы, я считаю, хотя оно и формально подмосковное радио, но вещает оно при помощи интернета, слава богу, интернету, да, вещает оно почти везде. И мы дружим с коллегами уже как бы и по информационной нашей составляющей. Но вот, да, музыкальная история там закончилась, к счастью или к сожалению, потому что все конечно, и у всего должен быть конец.
1: Но тебя, скажем так, выгнали или сам ушел?
2: Слушай, ну, на самом деле, там было настолько все переформатировано, что просто поувольняли абсолютно, ну, практически всех работников.
1: То есть метла помела всех, вымела.
2: Да, и в этом плане так часто бывает, потому что радиостанцию очень сильно сократили как таковую по штату. И я-то работал там как внештатный ведущий вечернего шоу, а как раз когда сокращается и штаты вещания и прочее-прочее, ну, в первую очередь, кто попадает под этот вот нож новой метлы, если хочешь, да. Конечно же, вечерники, конечно же, внештатники, конечно же, всевозможные обозреватели. Ну, то есть те, кто создают там такой как бы контент, он вроде как основной, а с другой стороны, там, неприкосновенные две профессии — это ведущий утреннего шоу, да, и новостник. Вот это вот, да, вот они до последнего держатся, да, да. Да, поэтому тут как бы говорить об увольнении, там, сам или уволили, тут не приходится, потому что это было сокращение. Ну, то есть просто поставили перед фактом, что больше не будет этого шоу. А если нет шоу, то, соответственно, а что мне там делать? Ну, я же не буду там полы подметать, правильно? Или, допустим, там, ну, как бы на новости я не захотел идти, я вырос из новостей уже даже к тому моменту. И поэтому как-то вот мы попрощались, и я оттуда ушел, и говорю всегда внутренне спасибо этому радио за такой гигантский опыт, потому что до этого, конечно, на радио в режиме двухчасового прямоэфирного шоу я не работал ни разу.
1: Да, спасибо, Паш, еще раз, что пригласил меня в том, я не помню, какой это 18-й, наверное, год был или еще раньше.
2: Ты знаешь, нет, это точно не 18-й год, потому что вся эта история с радийной, она закончилась в 16-м году.
1: А, значит, да. 15-16-й
2: вот,
1: года.
2: Вот, скорее всего, 16-й, это где-то, видимо, уже вот ближе.
1: Слушай,
2: к логическому
1: концу. Слушай, как летит
2: концу.
1: Время. Да. Я еще раз радиослушателям скажу, что у меня не просто Павел Русский, это телеведущий, радиоведущий, я не знаю, поэт, композитор, автор-исполнитель. Поэтому, Паш, вот ты в руках держишь гитару, давай мы все-таки первую песенку-то жахнем, да, чтобы понять, что? Кто здесь находится.
2: Определить величины, чтобы, да, языком-то молоть можно что угодно.
1: Помелим. Давай к первой песне.
2: Первая будет «Тучи Питера», потому что сегодня у нас за окном такая немножко питерская погода, и, собственно, настроение будем поддерживать именно этой песней.

Идем, как будто сегодня суббота, а между прочим, сегодня среда. Ты на свидание, а я на работу, и с неба снова течет вода. Я с похмелья, а ты от Гуччи, вот-вот столкнемся глаза в глаза. Из Ленинграда привозят тучи на петербургский Москву.

0: Павел Русский на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Паш, я сегодня когда проснулся, вот прям вот на этом месте, где ты сидишь, посмотрел в окно, было еще солнце. Вот, и потом буквально минут через 20 вот это все заволокло тучами, я понял, Павел Русский ко мне едет с этой песней.
1: Тучи везет, да?
0: Везет тучи.
1: В мешке.
0: Слушай, Паш, классная вещь. Я вообще по твоему творчеству, что говорится, балдею.
1: Спасибо, приятно. От коллег-музыкантов всегда вдвойне приятно, потому что мы же музыканты, у нас такие приступы снобизма,
0: да,
1: регулярные.
0: Паш, так и есть. Я когда вот в метро пою, и если мне какой-нибудь человек с гитарой идущий положил сотку, для меня это не сотка, а это 1000 от музыканта. То есть я понимаю, что человек оценил не только деньгой, но еще и как бы он оценил творчество. Паш, давай мы, кто тебя первый раз услышал, не знает, мы скажем, что Павел Русский – это настоящая фамилия, никакой не псевдоним, это очень важный момент.
1: Да, нет, Русский – это фамилия, это действительно такая достаточно редкая фамилия, и по нашим временам, я считаю, даже почетная. Да, поэтому я как бы с удовольствием эту фамилию ношу. У меня, кстати, проект, который называется «Адам Смит».
0: Вот, да. Кстати, я не сказал об этом, да.
1: Да, ничего страшного,
0: проекта,
1: да.
0: Адам Смит,
1: да. Он поэтому и называется таким англоязычным именем для того, чтобы как бы немножко уравновесить.
0: На вот контрасте,
1: вот. Да. Да, на контрасте, да. Но для того, чтобы, понимаешь, вот я с чем часто сталкивался как музыкант и сталкиваюсь, наверное, сейчас до сих пор в той или иной степени, когда люди слышат фамилию Русский, они почему-то представляют, что я буду петь какие-то там народные песни. А я как бы народные песни уважаю, скажем так, но не особо люблю, потому что, ну, я вырос в тех местах, знаешь, где вот эти казачьи, донские.
0: Слушай, ну давай сразу скажем, ты родился в Волжском.
1: В Волжском, Волгоградской области, да, и потом я там родился и до какого-то определенного возраста жил, а потом вообще мы переехали в деревню, в станицу Клецкая, такая легендарная станица, такая известная, очень популярная в донских тех краях.
0: Это школьные годы твои, наверное?
1: Да, это школьные годы, это вот до института, как раз до училища, точнее, я там прожил, и, собственно, там сейчас у меня официально, как бы, малая родина находится, то, что, ну, как бы, ну, Волжском, да, да, да, никого не осталось, по сути, да, то есть, и поэтому, ну, там как-то он формально, я туда даже там много-много лет не ездил уже, а вот в деревню я езжу каждый год. И ты понимаешь, там вот культура вот этого казачьего, а тем более застольного пения, она настолько там сильна, что я ее где-то, видимо, в какой-то момент просто переел. И народные, да, вот такие, как бы, песни, я их просто в какой-то момент перестал воспринимать, да, и я не к тому, что там люблю, не люблю.
0: Ну, ты-то тогда рокером был в душе, рок-н-ролльщиком, нет?
1: Я всегда был рокером в душе, даже я когда несколько лет занимался подряд проектом шансон, в стиле шансон авторским, случайно так вышло, я не очень тоже люблю шансон, но так вышло, я как композитор написал целый альбом под заказ, а заказчик его не выкупил. И мы его выпустили, записали моим авторским, ну, мое авторское,
0: ну, да,
1: мою,
0: да, да,
1: авторскую версию, выложили, а он возьми и пойди. И, понимаешь, да, вот, и как бы мы подумали, ну, а раз он, как бы, люди начали писать, концерты просить, и мы с...
0: Это какие годы были?
1: Слушай, это 2004 год, ага. Вот это примерно вот так вот, да, 4-5, и вот где-то на стыке. И уже в 5 году мы с этим материалом стали ездить, стали давать концерты. Я знаю неплохо саму по себе, ну, как бы... стилистику шансоновскую, да, причем это не блатное, а такой вот именно, как бы, ну, такой городской романс. Ну, как
0: но
1: бы,
0: ты вот считаешь, Павел Русский и Адам Смит, это все-таки шансон или
1: нет,
0: рок?
1: Нет, Адам Смит — это поп-рок, это вот поп-рок. То, что я сейчас пою, это такой попсовый рок, то есть это такой, как бы, это попсовый русский рок, вот, угу, в самом, угу, его лучшем, как
0: проявление,
1: мне кажется, да,
0: да,
1: проявление, потому что я знаю многих людей, которые не воспринимают русский рок вообще ни в каких формах,
0: ну,
1: и видах.
0: Ну, есть такие люди, да.
1: Да. Я не воспринимаю этих людей в ответочку, да.
0: Ну, да. Согласен.
1: Вот, да, и это я просто говорю, что это была как бы работа, вот этот шансон-проект, это была
0: и
1: работа.
0: И он зашел.
1: Да, он зашел, и мы действительно там пол России объехали с этим проектом, тоже как я как и автор, и как исполнитель, угу, этого, угу, проекта выступал. Я, конечно, благодарен этой, вот, всей этой истории, потому что это, конечно, опыт тоже бесценный. Так много, как я ездил с вот именно именно с шансон этим проектом, я не ездил никогда ни с чем.
0: Но это коллектив был.
1: Да, у меня был полностью живой состав, то есть нас даже там называли там «Волгоградские крейсерия», то есть у нас как бы, то есть с одной стороны мы поем шансон, и по сути, и по форме, а с другой стороны, когда играем, это живьем, это так очень так по рок-н-ролльному звучало все. Это был очень такой хороший, такой интересный период. Но вот после как бы вот этого всего, для того, чтобы отстроиться совершенно от этого шансоновского уровня, я, когда мы собирали проект, мы его решили так вот назвать, и я, и мой партнер Евгений Цельтнер, это там звукорежиссер, барабанщик и частично аранжировщик того всего, что я делаю, вот именно как Адам Смит уже в рамках проекта Адам Смит.
0: Подожди, сразу сейчас глупый вопрос, почему Адам Смит? Есть какой-то у тебя...
1: Да выбирали, на самом деле у нас там было вот что-то такое вот, ну, такое ненавязчивое англоязычное, что называется, там типа Джон Смит, ну, как Иван Иванов. А потом я вспомнил про изобретателя экономики современной, да, Адама Смита, и мы решили, что, ну, просто на самом деле хорошее сочетание, и такое...
0: фонетически звучит
1: да,
0: хорошо,
1: да-да-да. Фонетически, вот именно только из этих соображений, да. Кто же знал, что потом вот это вот все так закончится. Но я не собираюсь переименовывать проект, потому что я...
0: звучит.
1: Да, я в этом отношении... Есть вещи, которые действительно нужно отменять. Вот мы в такое время живем, что многое из того, к чему мы привыкли и воспринимали как норму, от этого нужно и пора уже отказываться. Но какие-то вещи все-таки, ну, вот есть они.
0: Я обратил внимание, вот в последний раз в клубе тебя видел, ты даже когда я один с гитарой, ты иногда называешь это Адам Смит.
1: Да,
0: не
1: это,
0: Павел
1: это проект Адам
0: это
1: Смит.
0: Это бренд.
1: Да,
0: типа...
1: да, Павел Русский, это я, это живой человек, а проект называется Адам Смит.
0: Даже вот, в лице одного человека.
1: Да, да, безусловно, конечно, это же как бы, ну, то есть, опять же, я как Павел Русский, я еще там веду эфиры на Абзац Медиа. Да,
0: вот сейчас мы об этом поговорим обязательно.
1: Да, я могу там еще какие-то, опять же, как Павел Русский, я могу какие-то там военные, патриотические свои авторские песни попеть, меня иногда зовут вот именно по этой там сфере, я могу выступать как композитор там разного материала, а именно проект Адам Смит, это вот в рамках него происходит все самое основное, все самое такое жирное, вкусное, на мой взгляд.
0: Когда вы ездили вот с тем шансоном, это ты еще в Москву не перебрался?
1: Нет, нет, нет, это мы жили в Волгограде, мы жили то в Волгограде, то в Сочи, это был состав из местных музыкантов, и это вот, это все, да, осталось там.
0: А в Москву ты перебрался году в...
1: А в году в 10-м я переехал.
0: Ну, вот с Женей еще не общался.
1: Нет, нет, нет. Мы с Евгением познакомились как раз вот в этот период, когда мы познакомились с тобой тоже. Это ориентировочно где-то на 16-й год. Да, вот так вот где-то. Даже не 15-й, а, наверное, 16-й. 16-й. Ну, может быть, 15-й, 16-й где-то вот на стыке.
0: Но
1: да.
0: Женя там где только не поиграл-то. Он такой востребованный человечек.
1: Да, да, да. Он и сейчас, на самом деле, мы реже всего он играет как раз именно со мной, потому что мы в основном студийной работой занимаемся, мы либо вдвоем, либо там привлекаем наших тоже коллег и партнеров к записи, но вот в основном мы занимаемся студийной работой, и раз в год у нас отчетный концерт, там, посвященный моему прошедшему дню рождения, там, в сентябре-октябре мы делаем, как правило, презентуем какое-нибудь симпатичное видео на какую-нибудь новую песню, и вот в этом году также, собственно, будет. 19 октября будет у нас вот этот вот самый концерт, и будет, соответственно, презентация.
0: Тогда говори, где, потому что в эфир мы будем до 19
1: да,
0: октября.
1: Да, это будет клуб Джао Да в Москве. Китайский летчик Джао Да на Китай-городе в Москве. Вот, собственно, вход у нас свободный, так что...
0: О, тем более...
1: Я на концертах, посвященных моему прошедшему дню рождения, я из принципа не делаю билеты и платный вход.
0: Завидую, что ты можешь себе это позволить, и там, наверное, же какую-то денежку все-таки или...
1: Ну, что-то, безусловно, мы тратим, что-то мы платим сессионным музыкантам, которые с нами играют, то есть... Это,
0: но оно того стоит бы... душевность.
1: Да, безусловно, да, да. Это тем более такой, как бы, ну, знаковый такой концерт, его многие ждут, и поэтому тут я не жалею.
0: Слушай, давай вторую вещичку.
1: С этой песни начался, собственно, проект Адам Смит. Как таковой, он тогда еще не был Адам Смитом. Ну, то есть я как бы я понял, что я хочу опять вернуться в рок-н-ролл большой, вот именно как бы написав эту песню. Причем она достаточно долго лежала в каком-то таком акустически видеозаписанном варианте. И пнул меня записать ее в студийной версии, вот которую ты как раз отмечал. Барабанщик группы 7 Б. Андрей Каталкин. Каталыч.
0: Ты с ним по жизни общаешься.
1: Мы, да, мы знакомы. Ну, мы не то, что прям вот каждый день там видимся, созваниваемся, но да, мы с ним приятельствуем. И он меня прям пнул. Он говорит: вот в такое-то время, в такую-то дату ты приезжаешь на студию, и мы записываем эту песню. Потому что он несколько раз говорил: давай запишем, давай запишем.
0: А кто там на барабанах, вот то, что я слышал?
1: Собственно, Каталыч.
0: О, хорошо, звучит.
1: Играют это именно как раз вот в этой версии следов играет как раз Андрюха. И ему за это отдельно большое спасибо, за то, что он пнул. И просто мы, когда ее записали, я уже вновь ощутил вкус вот рок-н-ролла уже в полной пачке и как бы начал уже что-то как-то думать в этом направлении. Вселенная вот меня там подогнала потом уже Евгения в качестве партнера Цельтнера.
0: Отлично. Ну, а здесь и сейчас в акустике эта песенка «Следы».
2: С неба падает грязный вчерашний снег. Чашка кофе шестая, почти успех. За толпой толпа, в стороне от всех. Тебя нет среди них, среди тех и тех. Я уже не пытаюсь тебя спасти. Я почти перестал делать глупости. Всем сказал, что давно уже отпустил. Поборол, переселил, соврал, прости. Этой ночью упущен последний шанс. К сожалению, мы знаем все про нас. Все по кругу уже 41-й раз. Под ногами снег, чище слов и фраз. На просвет весенний.

сны надежно разучены, наизусть я не сплю и поэтому не боюсь. В этом городе сложно развеять грусть, где все чувства пластмасса на цвет и вкус, где уже не будет.

0: Павел Русский, проект «Адам Смит» на неформатном радио, программа «Все гениально просто». У меня буквально на той программе был Паша Провояр, причем он принципиально просил называть себя Пашей, потому что Павел для него как-то казалось такое ванильное, сладкое. Он говорит, мне больше нравится Паша Провояр. Вот ты как к своему имени относишься, в каком проявлении? Тебе Павел нравится, кажется более мужественным, чем Паша?
1: Слушай, ну, как бы Паша, я спокойно отношусь, представляюсь, как Павел я всегда, потому что, ну, как бы, человек, которому там почти уже там 44 года, как ты называется.
0: Ну, тебе именно Павел идет, я глядя Пашей, на тебя.
1: Я не люблю, когда меня называют Павлуша и Павлик, это прерогатива мамы, дай бог и здоровья, вот только она меня может так называть, остальные там, ну, и ближайшие там родственники там.
0: Пашок,
1: да? Нет, вот ко всем остальным вариантам нормально отношусь, я не люблю понебратство от людей посторонних, да, то есть особенно вот часто зрители с эфиров там начинают как-то вот что-то так вот понебратское писать такое, я не люблю это, я это останавливаю, ну, как бы вежливо, аккуратно пресекаю.
0: Знаешь, что ты в свое время на барабанах-то поиграл, да, вот в той юности
1: школьной. Я с них начинал, с них начинал. Да, то
0: есть, ну, вот. Как я где-то прочитал, я понял, что, я не знаю, ты это писал или нет, что этим барышень-то не завоюешь, что надо все-таки на гитарку-то, да, переходить. Вот этот момент завоевания, хочу о дамах поговорить, да, этот важный момент в жизни музыканта вообще, чтобы, ну, нравиться противоположному полу для тебя.
1: Слушай, как? Ну, во-первых, для любого творческого человека важно и нравится, и творчество, чтобы нравилось, потому что я не верю людям, которые говорят, я вот делаю для себя, и как бы и мне все равно, что как бы кто-то скажет, нравится это кому-то, не нравится, это вранье, это такое вот делание вида, это пыль в глаза, это какие-то комплексы, которые, значит, пытаются люди прикрыть напускным равнодушием к чужому мнению, к чужой оценке. Фигня это все. Любому артисту, любому человеку творческому, конечно, нужна положительная оценка. Именно положительная. А кто-то, значит, ну, опять же, у всех по-разному работает психика, кому-то достаточно, ну, такого, знаешь, вот слова «хайп», да, то есть это когда любое внимание, внимание любого рода, любой, как бы,
0: даже отрицательный.
1: Любой полярности, да, неважно, там боготворят тебя или, значит, там чморят тебя, лишь бы обращать внимание. На этом, собственно, построена большая часть любой молодежной клиповой культуры, да, то есть, ну, вот те самые там запрещенные там или там неразрешенные в России социальные сети, да, с короткими видео хайповыми, да, и на этом, собственно, все и строится. Конечно, это старо как мир, да, эстетика отвратительного, она привлекает всегда, это вот это очарование, да, ужасного, оно по этому принципу, да, потому что когда ты смотришь первый раз, думаешь, боже мой, ну, как, зачем, как так можно, а потом уже пересматриваешь, и тебе начинает нравиться.
0: Ну, ты свою аудиторию видишь больше... Вот я гендерный признак, женщин или мужчин?
1: Женщина, однозначно. Мужики, не обижайтесь, но...
0: Ну, это я видел на последнем концерте, на котором я случайно, да, попал. Ты, девчонок, прям там сразил, потому что некоторые, я как понимаю, тебя вообще впервые там услышали.
1: Да, да, большая часть.
0: Вот, и я видел, какой эффект это произвело. Ну, твои песни работают, что я тебе могу сказать?
1: Да, тут как бы, конечно же, наверное, мой план научиться играть на гитаре, чтобы с девчонками было проще знакомиться, он где-то с одной стороны, наверное, работает, а с другой стороны, не совсем, потому что все-таки, как ни крути, по факту я не совсем тот человек, от лица которого песни пишутся, да, то есть это важно, и это не все понимают, потому что вот тот как бы, кажется, что тот персонаж, от лица которого поется и написана песня...
0: Что он, это ты и есть.
1: Да, типа, что да? Это я и есть, а это не я, этот персонаж гораздо более идеален, или наоборот, не идеален, то есть я не настолько плохо, как в некоторых песнях мой персонаж, и не настолько хорош, как в некоторых песнях, опять же, мой персонаж. И я где-то, наверное, я где-то посередине, но люди этого не всегда понимают, особенно девчонки.
0: Раз уж о песнях заговорили, тяжело дается написание? То есть это вот так вот сразу, как говорится, выходит? Или ты мучаешься, сидишь, строчки подбираешь там? Вот сам процесс написания той или иной песни, я понимаю, что это, наверное, может за 20 секунд, да, а что-то и за 20 дней никак не выйдет. Или я не прав?
1: Нет, ты абсолютно прав. Тут действительно всегда по-разному. Что-то бывает выстреливает прям за буквально вот считанные там полчаса. А что-то вымучиваешь, там потом допиливаешь, дотачиваешь, доруливаешь, там, может там занять там даже не то, что 20 дней, это может и пару месяцев занять. А иногда бывает такое, что к какому-то черновику, которому несколько лет возвращаешься, просто вспоминаешь о нем и понимаешь, что вот его, пришло его время.
0: Отозвалось опять и заново.
1: Да. Ну, такое бывает редко. И, знаешь, но все равно самое крутое, самое такое успешное по факту, вот потом у зрителя, всегда пишется за секунды. То есть это какая-то строчка, это может быть даже какое-то слово.
0: Озарение такое, да, что-то.
1: Да, это ключевой момент, это гвоздь песни, да.
0: Как говорят, хук.
1: Значит, хук, да, крючок, да, так называемый, да. Вот как правило, но не факт. Иногда приходит просто какая-то одна строчка, она тебе нравится, ты начинаешь писать песню, а на выходе песня совершенно о другом получается.
0: Ну,
1: то
0: да.
1: Есть как бы не то, о чем ты думал изначально, когда эта строчка родилась. Но по факту, то есть всегда очень по-разному. Всегда.
0: Слушай, Паш, вот я у всех, кто здесь сидел, да, спрашиваю, и понимаю, что мы, ну, я так себе тоже причисляю, как пишущему человеку, мы все очень похожи, это у каждого свое, но какие-то вот грани похожести, я вот, ты сейчас отвечаешь, я понимаю, что у меня точно так же. Есть что-то за 20 там секунд родилось, да, выстрелило сразу, там, есть что-то долгое. Единственное, по-моему, вот Захар, который вот владелец неформатного радио, он тоже сам все это пишет, он говорит, я не могу месяцами, если у меня вот сейчас вот, он это говорит, мне надо выблевать это, если вот сразу вышло, если не вышло, значит, померла. Ну, вот у каждого свое, но да, то, что натолкнет, мы не можем это вызвать каким-то механическим, да, путем или как-то еще. То есть, когда это придет, мне кажется, это да, я правильно говорю, что.
1: Да,
0: это...
1: да, верно, совершенно. И по поводу выблевать, как раз это очень правильная такая очень точная формулировка. Я сам ее даже иногда пользуюсь, потому что, особенно когда ты пишешь о чем-то, ну, по-настоящему больном для тебя, неважно, в каком варианте это все представлено, либо в качестве какой-то там совсем уж такой сопли в шоколаде лирики, да, либо какой-то стёб такой, знаешь, немножко там со злобинкой. Это все равно, вот да, момент вот этот, вот надо выблевать эмоцию, надо выблевать ощущения, надо выблевать, дать выход вот этим каким-то вот таким больным чувствам. Поэтому, да, согласен полностью.
0: Но мне нравится, у тебя в каждой песне есть вот этот надрыв, и ты даже по этому надрыву понимаешь, что ты проживаешь это, да, при каждом исполнении, что это не что-то так молоком, да, написано, а написано, что называется, кровью. Вот хорошо, что ты уже, да, схватил гитарку опять. Время третьей песни. Представь, что сейчас будет.
1: Ну, это, собственно, вот как раз тот самый случай, о котором мы говорим, когда эмоция какая-то больная, какая-то, возможно, там, болезненная, даже не больная, а болезненная, она трансформируется в песню, такую не лишенную некого юмора, но на выходе получается как раз именно то, что получается. Песня называется, ну, в общем, она называется «Первая», пусть вот так она будет называться.

долбанный мир, он не должен меня любить. Но создавая меня, он бы мог приложить мне инструкцию, как в нем жить, чтобы не

0: Проект Адам Смит, Павел Русский, программа «Все гениально просто», неформатное радио. Влияет ли на написание песен, вообще жизнь твоя, как ты вот жил там, перебрался в Москву, это сказывается, да, на творчестве так или иначе?
1: Да, конечно, безусловно, это и на творчестве сказывается. Ну, как бы в любом случае у нас как бы бытие определяет сознание, поэтому тут... Конечно, на творчестве сказывается. И то, что... Сам по себе переезд в Москву мной никогда не планировался.
0: Но ты не жалеешь, что ты тут оказался?
1: Я не жалею, потому что я оказался там, где я должен быть, понимаешь? Uh-huh. Вот я в этом отношении где-то в какой-то степени фаталист. А я должен, видимо, был здесь оказаться, я оказался, но я не планировал. Я не собирался, у меня не было таких вот... идей фикс, там каких-то планов там покорять Москву, там чего-то здесь там как-то переезжать вообще в принципе сюда. Я переехал по определенным семейным обстоятельствам, и как бы, ну, и что называется, был вынужден как-то вот что-то придумываться и, ну, соответственно, как-то вот реализовывать здесь себя. И переехав сюда, я понял, что как раз именно тот, тогда был на пике у меня как раз вот именно шансоновский этот проект. Но когда я переехал, я понял, что здесь он абсолютно никому не нужен, не интересен. И даже мне, потому что я начал уже уставать от него, и я, в принципе, тянул поиграть другую музыку. И так получилось, что года на два, а то и на три я, в принципе, выпал из музыкальной всей истории. И я практически перестал писать и играть, и выступать. И в какой-то определенный момент тоже, ну, по сути, вот как бы случай такой. Мы познакомились с Лёшей Цапалиным. Он там же вот был у меня на одном из первых эфиров на том же радио. Это, значит, один из основателей телеканала «Муз-ТВ». Когда его только запускали, открывали, он музыкальный теле- и кинопродюсер, и он один из, кстати, концертных директоров группы «Парк Горького», то есть, ну, как бы очень музыкальный человек, понятно. То есть очень глубоко как бы в теме, понимающий. И он перед тем, как прийти ко мне на эфир, он как осторожный, вот, да, с лисьей осторожностью продюсер, он посмотрел, к кому он идет. Ну, то есть, о чем можно, о чем нельзя, и вообще ну, надо да, к чему да, быть да. готовым. И он послушал песенки, как бы, в том числе вот какие-то там вот эти шансоновские с тех времен. И после эфира мы с ним как-то вот так разговаривали. Он говорит: слушай, у тебя хорошая песня, прикольная. Там, приезжай как-нибудь в гости. Мы оказалось, что мы почти соседи на тот момент. Приезжай, посидим, попоем. Ну и как-то вот так мы с ним сдружились. И буквально вот так вот после застольного такого очередного пения он сказал: слушай, тебе надо заниматься этим опять. И, как бы, то есть, и я вот опять как-то стал попытаться в эту, вот, во всю историю вливаться. То есть, видишь, тут все как бы вот меня пинками судьба ведет по жизни. То есть меня все вот через
0: пинки. Слушай,
1: ну
0: а кто твоим таким главным цензором песен твоих же? Ты сам, вот чтобы понять, к песне насколько в плейлисте она долго останется, или мнение друзей тебе важно, или ты сам вот скажешь, что вот я решил, что она у меня навсегда в плейлисте, или она мне надоела.
1: Ты имеешь в виду про свои песни?
0: Да, про свои песни.
1: А плейлист — это сет-лист, наверное.
0: Ну, сет-лист, да, я условно, вот то, что, сет-лист, то, что ты исполняешь играю, на концертах, да, вот как важно, что туда попадает в этот сет-лист, да.
1: Я не псих, я не слушаю собственные песни свои, не переслушиваю в обычной жизни, потому что...
0: Даже с точки зрения анализа...
1: Вот... Нет, анализа, ты знаешь, хватает анализа во время работы, когда ты работаешь над песней, ты слушаешь ее уже когда там где-то 200-й раз.
0: А спустя 5-6 лет?
1: Нет, могу, конечно, послушать, но с точки зрения анализа, не с точки
0: зрения...
1: Ну,
0: я тоже сам.
1: Нет, конечно, бывает там что-нибудь, знаешь, там бывает, сидишь там, прибухиваешь в одиночестве там ночью, да?
0: И
1: там,
0: кайфануть от своего.
1: Да, и так, знаешь, что-то... Айда Пушкин, айда сукин сын, да, то есть, ну, это, нет, такое бывает, конечно, очень редко, это, как правило, именно исключение.
0: Но с точки зрения анализа я периодически это делаю, да, там.
1: Только так, да, только анализа. А
0: попадает в сет-лист, да, вот.
1: Да, пою ли я, как бы, вот то, что постоянно. Ну, во-первых, конечно же, решаю я раз, а во-вторых, я все-таки ориентируюсь на какую-то обратную связь. Безусловно,
0: если они хотят, зритель, то ты споешь.
1: Да, да, да. То есть
0: и не тяготишься этим.
1: Иногда бывают песни, там, которые уже там, ну,
0: вот тут,
1: да,
0: вот,
1: да, набрыдли, навязли. Там бывает такое, но с другой стороны, я понимаю, что, возможно, человек вообще в принципе пришел за этой песней. Я, как артист, не имею никакого, ни малейшего права лишать его. Этой
0: хвала
1: радости
0: себе, да.
1: И как бы, да. То есть я, конечно, тоже я понимаю коллег по цеху, которые там в свое время умоляли, значит, не просить сыграть какие-то там, значит, суперхиты, потому что, ну, мол, ребят, сколько можно, просто, ну, как бы, и вам должно быть хорошо, но и нам тоже должно быть хорошо, и мы как бы, ну, уже не кайф играть эти песни там много раз подряд. Но, тем не менее, у меня нет там, условно говоря, там 40 концертов в месяц, чтобы я отказывал. Как
0: чтобы
1: бы,
0: они тебе достали самого, да, эти
1: да,
0: песни?
1: Да, да, да. Но, с другой стороны, опять же, если хороший признак, когда тебя не просят периодически играть что-то одно, и только вот это, потому что, значит, у тебя все-таки несколько песен достойных. И хуже всего, наверное, мне кажется, это самый такой ночной кошмар любого артиста — стать заложником одной хорошей песни, да, написанной. Да, да. Да, это, конечно, самое страшное, наверное. Это страшнее даже, мне кажется, чем забвение вот такое. Страшнее, чем отсутствие популярности. Песня, которую, я не знаю, можно ли или нельзя ее представлять, но это ты попросил. Я думаю, что люди сами поймут, как называется эта песня, когда услышат припев этой песни. Мы такую интригу сейчас будем сохранять.
0: Ну, позитивчик такой хороший, на самом деле.
1: Ну, попробуем.

училки бюст увидела, большое детство кончилось с разбегу, ты внезапно поняла, природа что-то важное тебе не додала, и сисек нет. Нет, нет, нет, сисек нет. Нет, нет, нет, сисек нет.

Песне не задуман тонкий смысл, не научит, не подскажет, не изменит вашу жизнь. Мир останется жестоким. Не наладится бардак. Но эта песня не про смысл, эта песня просто так. Чтоб не портить настроение окончательно у всех, повторим теперь в мажоре замечательный припев.

0: Проект Адам Смит, Павел Русский, вот он живой, такой настоящий здесь на неформатном радио. Программа все гениально. Просто прототип какой-то был девушки или это собирательный образ?
1: Да, ну нет, ну на самом деле это образ собирательный. Действительно, вот девчонки бедные, которые мечтают себе, значит, что там то отрезать, то пришить, то вставить, то накачать. Это в этом отношении. Они же сами себя в этом очень сильно теряют, к сожалению, это стремясь, да, к этим каким-то идеалам красоты. Ну знаешь, одно дело следить за здоровьем, следить за фигурой, чем вот я сам, допустим, грешу периодически, что я то отсутствием слежения, то наоборот каким-то особенным
0: фанатизмом.
1: Да, фанатизмом. Это одно, а другое дело всякие вот эти... Ну, я в своем оправдании могу сказать, что мне как раз нравятся маленькие, то есть в этом отношении как бы...
0: Аккуратненькие.
1: Да, да? И песня не о том, да, и песня совершенно не об этом-то. И как ни странно, эту песню очень любят непосредственно девчонки сами. Я думал, меня за это, значит,
0: я наблюдал
1: проклянут,
0: на последнем концерте, когда отозвалось оно у девушек.
1: У меня было ощущение, что за эту песню я буду проклят, сожжен и съеден, да. Но нет, девчонки любят эту песню, как-то они вот очень позитивно реагируют, наверное. Они, в принципе, понимают, что где-то, наверное, глубоко внутри понимают, что я был прав в этом, как бы в таком легком стёбе над теми, кто хочет к себе кто-то постоянно что-то куда-то вставить. Причем смеются все, даже те, кто вставляет.
0: Хорошо. Хочу вот о какой теме поговорить. Что для тебя в свое время и сейчас вот, ну, уже работа телеведущего, да, это как пиар, как интерес какой-то или средство к существованию, вот на телек попасть, для тебя что это было? Вот «Осторожно, мошенники», когда ты, да, уже нету этой, да, сейчас?
1: Два года уже,
0: пару лет,
1: нет,
0: да?
1: Этой, да,
0: то, я то, иногда да. так ТВЦ включал, думаю,
1: повторы,
0: о, Паша, какие-то. Паша, да, думаю, вот он.
1: Повторы,
0: да,
1: есть.
0: Что для тебя это было? Это опыт какой-то, что?
1: Слушай, я это называю оплачиваемым хобби. Потому что для меня все-таки профессия – это музыка, и она всегда была, и всегда, наверное, будет. Но вот именно работа на телевидении, работа там, в принципе, в масс-медиа – это хобби, которое я тоже очень люблю. Я искренне кайфую от ведения прямых эфиров, от всевозможной вот такой телевизионной работы. И плюс за это я получаю деньги. Uh-huh. Иногда даже как бы всевозможной вот такой телевизионной работы. И плюс за это я получаю деньги. Uh-huh. Иногда даже как бы, ну, достаточные деньги для

0: закачал. Да, хороший.
1: Спасибо.
0: А расшифруй это mood, чтобы я понимал. Это ж...
1: Ну, это настроение, это состояние. Это вот как бы вот то, что мы чувствовали в этот момент. Да, то
0: есть, как... Ну, да.
1: Хорошо, если музыка самоокупается. Или хорошо, если она не отъедает большую часть того, что ты зарабатываешь там, кроме музыки. Музыка, которая приносит какие-то сверхприбыли, на самом деле, это вот единицам так везет, это счастливейшие люди, на мой взгляд.
0: Причем... Но ты стремишься в ту касту?
1: Конечно, безусловно, да. Разумеется, я хочу заниматься только музыкой. Я не брошу, скорее всего, масс-медиа уже никогда, потому что это такой же наркотик, как и, собственно, как и музыка.
0: Ну да-да-да.
1: И да, тут в этом отношении хорошо, если ты подсел и еще умудряешься этим зарабатывать. Многие, я знаю многих людей, которые подсели на музыку и там, или на телевидение, на работу там, на радио, условно говоря, они и не зарабатывают ни там, ни там, но все равно они как бы, да, они подсевшие. Самые гиблые люди — это, конечно, киношники, потому что это кино — это героин в плане зависимости от профессии, то есть это прям тяжелый.
0: Слушай, ну ты в сериалах поснимался, насколько я знаю, где-то.
1: Чуть-чуть, да, как бы, ну,
0: не твое?
1: Это слишком тяжело, в этом отношении я умеренно ленивый человек, это все-таки надо, это надо, этим жить надо, а тут как бы по-другому не получится.
0: То есть это не музыка, сериалы — это не музыка.
1: Нет, я живу как раз именно музыкой, да, и тут все нормально. Тут все сходится.
0: Да, да, да.
1: А вот уделять такое же количество времени сериалам, да, я не могу и не хочу, потому что иначе тебя, ну, как бы, то есть тут либо-либо совмещать, опять
0: не
1: же,
0: хватит,
1: те, кто могут совмещать, это тоже очень люди счастливые, я им очень завидую, но вот у меня, к сожалению, не так.
0: Слушай, ну, классно. Смотри, какой хочу задать вопрос, может быть, тебя он очень удивит. Здесь буквально, наверное, в году 2018 или 2019, когда я эту программу только начал, она уже так давно. Ну, мы раз в месяц выходим, поэтому выпусков-то мало. Вот это 30-й выпуск, он такой, не знаю, юбилейный или не юбилейный, ну, кругленький,
1: да.
0: Такой, да. Я очень рад, что ты в 30-м, так сказать, участвуешь. По-моему, чуть ли не во втором и в третьем выпуске был, тут сидел Тимур Хидиров, известный тебе человечек, вы, так сказать, с одной родины, назовем это так, да?
1: Мы играли вместе, я же играл у него и на барабанах, и на бас-гитаре.
0: Вот на сегодняшний день общаешься с ним или потеряно?
1: Да, вот недавно увиделись, мы в той же самой археологии, я к нему ходил на концерт, да, то есть я давно уже обещал, и как раз у меня была возможность, я пришел, и мы даже пообщались, как бы я не выступал, а именно как зритель.
0: Слушай,
1: да,
0: ну это дорого, вы тоже стоите. Когда приходишь, ты как это уважение такое вот. Тимур, для меня человек с большой буквы музыкант, как он мыслит, как он пишет, я понимаю, что вот, видимо, из Волгограда, это оттуда все такие талантливые.
1: Ну, по крайней мере, да, у нас как бы земля богата на таланты, к счастью, а к сожалению, у нас Волгоград настолько... депрессивный, аморфный и ленивый город, такой как бы вот он такой сонный, там музыканты либо погибают как музыканты, а иногда бывает и как люди даже, то есть, ну, там, условно говоря, их там сжирает реальность, либо уезжают оттуда, потому что, ну, как бы невозможно, и в этом плане, конечно, у Волгограда могла бы быть своя абсолютная такая музыкальная история, ничуть не хуже, чем у Екатеринбурга с его рок-клубом.
0: Но ее там нету, как я понимаю.
1: Питера, да, но ее там нет, это правда. То есть там как бы как-то вот так получилось, что несмотря на очень сильные, талантливые
0: население,
1: да,
0: скажем,
1: да,
0: так,
1: вот,
0: да.
1: Потому что, ну, оттуда, если так вот даже навскидку просто там посчитать, ну, во-первых, Пахмутова, наша землячка, да, там вот сразу как бы, да, расставим точки над «и», да. А там та же самая группа «Плазма», наши ребятки, Ира Дубцова прекраснейшая.
0: Она оттуда, да?
1: Да, наша, да, абсолютно. Макс Олейников, тоже наш человек. Тимур Хидиров, наш человек. Ну, то есть, это как бы вот, и это причем, я называю не всех далеко, абсолютно, поверь, это как бы, ну, то есть, вот это те, кто вот, кого я, по сути, там, знаю лично, а с кем там общались или работали там в той или иной степени. А так-то их, на самом деле, гораздо больше.
0: Я где-то прочитал, ты ведешь тренинги, да, по ораторскому?
1: Слушай, сейчас нет уже, да, я отказался по одной простой причине, тоже очень много времени уходит на это.
0: Я отнимаю,
1: да, это первое. А второе, чтобы действительно что-то вести и при этом не работать себе в убыток, у меня была целая авторская, на самом деле, целый авторский курс. Так как я самоучка, и я всему этому учился сам, и работе в кадре, и я вообще переученный, как бы,

0: человек, у меня как бы был дефект речи, я как бы переучивал его в свое время. То есть я знаю, о чем я говорю. И когда я говорю, что я могу научить, и я не занимаюсь техникой речи как таковой, это другое совершенно, на это другие специалисты, это как бы я не хочу на это тратить свое время. Я занимаюсь именно выступлениями публичными. То есть это, возможно, это там, да это какие угодно выступления, перед камерой или перед публикой, или это могут быть и съемки, и интервью, и какие-то, опять же, авторские курсы, и все что угодно, тут абсолютно не важно. Я этим, да, я действительно занимался, у меня действительно есть понимание, как это устроено, но это отнимает, а, очень много времени, а, во-вторых, это очень нужно агрессивно рекламировать. А настолько агрессивно, что мне становится немножко не по себе. Я человек, к сожалению, который не может заниматься саморекламой, ну, у меня вот как-то вот...
1: Ну, это есть у всех, да. Либо ты, либо, да. Тут я согласен.
0: И я в какой-то определенный момент я отказался от этого, потому что времени занимает много,
1: это понятно,
0: как бы,
1: да.
0: На выходе
1: опять. Паша, я все равно, глядя в твои глаза, вот смотри, я с недавнего момента стал в этой программе, как это, практиковать, да, такой... Вопрос от гостя к ведущему. Ну, знаешь, что ты ведущий с таким стажем, что вот навскидку, вот глядя мне в глаза, что ты хочешь спросить у меня?
0: Вот. Я хотел бы у тебя спросить, а вот какую ты программу хотел бы еще вести, вот из тех, которые есть, вот так навскидку сразу, вот не думая?
1: Из известных форматов?
0: А любых форматов, вот какую программу ты хотел бы еще вести?
1: Ну, мне вот самое главное, что важно, это... Музыкальная какая-то составляющая,
0: ну,
1: да?
0: Какую?
1: Человека.
0: Вот какую? Назови.
1: Назови.
0: Вот из тех, вот ты вот смотришь по телеку и думаешь, блин, вот хочу, вот хотел бы быть на месте ведущего.
1: Не, ну там я себе ведущим-то таким никогда не
0: представляю. Ну все равно же где-то ёкает. Ну называй.
1: Я тебе назову, знаешь, наверное, такой одной, которая бы вот...
0: Хорошо, назови три.
1: Вот смотри, мне нравится то, что ведет Борис Корчевников. У него когда-то «Судьба человека» была,
0: сейчас у него
1: что-то. Вот там жизненная вот эта составляющая. Если брать музыкальную составляющую, мне в свое время нравилось то, что Дебров делал, антропологии, вот там, где там именно группы, это вот. Ну, когда-то программа А была тоже мне близкая, да, вот это вот. Мне важна судьба человека, да, вот жизнь и музыкальная составляющая. Вот если это соединяется, я с удовольствием в это бы окунулся, и мне это было бы интересно, вот. Поэтому я говорю, я сейчас и за Борисом Корчевником слежу периодически, потому что мне нравится, как он... У него какой-то позитив есть вот в ведении. Из музыкальных, я не знаю, Дебров-то, по-моему, уже ничего музыкального не видел. А у нас есть ли что-то такое музыкальное, как программа и антропология сейчас?
0: Ты знаешь, на самом деле...
1: Воздух вот это была, да, какая-то?
0: Да, да, очень что-то... много было всяких программ, все ушло в интернет.
1: И по-моему, все, на ТВ сейчас ничего и нету.
0: Да,
1: или
0: именно.
1: Есть, но оно
0: Ну, на ТВ это шоу большие, типа «Голос» там,
1: но
0: и
1: это
0: песни.
1: Но это не то,
0: там, да,
1: это
0: вот
1: же это шоу.
0: Да, это шоу. А вот таких вот ламповых, маленьких нет.
1: Ну, может быть, «Квартирнику» Маргулис отчасти. Это, ну, я туда несколько раз внутрь-то погружался именно на съемки.
0: Я все жду, когда у нас на абзаце наконец-таки.
1: Вот, кстати,
0: наше руководство придет.
1: Расскажи слушателям в двух словах, что такое абзац, где ты сейчас работаешь, что ты делаешь, к чему, да, ну, поведай это.
0: Да, ну, абзац медиа — это большое такое очень серьезное интернет-издание, которое было основано Михаилом Шахназаровым. Есть такой писатель-публицист и шоумен, ведущий, и поэт еще, кстати, тоже его альтер-эго называется, зовут альтер-эго его эстонский поэт Ихуи Бен Палу, да, это многие знают его именно под таким именем. И да, он организовал вот то самое интернет-издание «Абзац Медиа». У нас есть прямые эфиры в интернете, мы вещаем на всех стриминговых площадках, есть огромный большой сайт с серьезной работой, с аналитикой, с новостями, с всем, чем только захочешь. У нас есть от наших коллег авторские ряд прям программ и проектов, в том числе интервью, есть аналитические программы. И, но самое главное, вот чем отличается это издание и от всего остального, что делается на этой ниве, на этом поприще, практически всегда присутствует такая, знаешь, присутствует юмор, и присутствует такой вот задоринка такая, которая на самом деле меня очень привлекла. И у нас есть два вида эфиров, именно прямых эфиров, пока мы сейчас расширяемся, у нас скоро будет новая студия. Ну вот на данный момент это вечерний абзац, вот это часовая, да, итоговая программа, там мы проходимся по новостям, но без занудства, а как-то так вот в режиме такого, да, диалога живого мы работаем без суфлеров, без сценария. Ну, то есть как бы у нас есть подборка новостей, мы их обсуждаем. А у нас иногда гости по видеосвязи в прямом эфире, эксперты. А утренний абзац, точнее называется он полный абзац, утреннее шоу, это такой вот трэш-марафон, да, трэш-бенефис-марафон, да, мы называем его вот примерно так, двухчасовой прямой эфир, когда мы обсуждаем все то, что вот за последние сутки произошло важного, нужного, о том, что нужно знать, над чем можно поплакать и посмеяться, что называется, потому что бывает и то, и другое в эфире. Ну, в общем, да, вот таким путем.
1: Хватай гитарку в свои объятия.
0: Песня называется «На берегу».

0: больше.
1: Проект «Адам Смит», Павел Русский на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Паш, как я всегда шучу под завязку, вопросы в связку. Что ты сам себе готов пожелать в эту минуту?
2: Я здоровья, сил, терпения. Вот это вот главное, что я себе желаю.
1: И слушателям неформатного радио что?
2: А слушателям, да, собственно, то же самого, еще плюс радости и любви. Вот когда есть любовь, как в старом анекдоте, да? А правда, что секс без любви – это грех? Ты что вы к этому сексу примотались? Все без любви – это грех. Вот любви.
1: Тебя в анонсе как писать? Павел Русский или Адам Смит?
2: Написать проект Адам Смит.
1: Проект Адам Смит. Паш, спасибо, что пришел. Для меня это очень волнительный момент, потому что я знаю твои заслуги, опять же, твои музыкальные. И более того, правда, спасибо. Но я должен был сделать это лаверды, потому что в свое время, когда ты меня на наше Подмосковье пригласил, я был очень тронут, как это было сделано легко. Вот для меня это было очень важно. То есть без всех вот этих вот пальцев. И было очень душевно, благо этот эфир остался, его можно переслушать.
2: Ты же знаешь, для чего музыкально там пальцы? Чего их гнуть-то, да? Спасибо тебе большое, Юр.
1: Я сейчас, когда выключу кнопочку рек, еще пару личных вопросов тебе задам, но это уже не для ушей радиослушателей. Все, всем пока-пока.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло-11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант. Первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже пули.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

крутится направо и налево, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья и залива. Я все это видел, я бы сейчас все это вижу, их движение тоже, остановки их точно те же, выше воды и пыльные травы пониже, о, как они катятся по заболоченному побережью.

Все мы у погони за своими метами. Бежим, забываючи про самого головного ворога. Час для кожного

победы. Ты побач, ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила это заусёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календаре

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочный, стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук, на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light of the night.

Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

растет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

0: Лукавая улыбка на лице и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу.
1: Но что с меня ты хочешь взять, не видишь, что как студень замерз.

0: все понятно.
1: Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли, вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном, в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно.

Молочный пломбир в дырявой авоське, коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет.

стоим вместе мы крепкий цемент, мы дети страны, которой нет. Мы дети страны, которой нет. Удачно закончили эксперимент. Мы дети страны, которой нет. Мы дети страны, которой нет. Мы стоим вместе, мы крепкий цемент. Мы дети страны, которой нет.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не фарма.

сбились птицы с пути. По пустой мостовой я иду к тебе домой. Больше некуда идти. Я иду к тебе домой. Больше некуда идти. День прошел уже давно.

0: иду к тебе домой.
1: Ну, где-то так, да.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
4: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

высокого класса. Всего участка появились единственные героизм.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкве, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года, эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», «Берлин» второе место, «Золотой орфей» 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Было в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне. Мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронен. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным медалем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: В эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтобы

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

трезвом уме. Пьяные танцы, я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весело. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

заря гороха. Да ведь это только на вираже. Плачьте и смейтесь, я просто клоун. И удивлюсь, если вы не знали. Дамы и господа, вы готовы? Ну что, начинаем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио. «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 1974 год, On For The Road, Judas Priest. —

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

здесь уйти отнюдь не просто, но сделать шаг и путь пройти.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,